0: подорожали, а что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
2: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
1: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
3: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
1: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
5: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть. Мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второго. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второго под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второго вспыхнул пожар.
7: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
6: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Газового рынка Михаил Свагарь.
8: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
6: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
8: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
6: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Ага, всем здравствуйте.
11: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
12: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
11: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
12: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
11: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
12: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
11: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
12: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
11: Угу.
12: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
11: Рост в 2 раза звучит как магия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
12: Тут в игру вступает инфляция.
11: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
12: Ничего себе.
11: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
12: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
11: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
12: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
11: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
12: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
11: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
12: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
11: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
12: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
11: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
12: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
11: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
12: Обещали, да. А по факту?
11: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
12: 36%. Это же колоссальный шок.
11: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день. А в понедельник он пенсионер.
12: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
11: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
12: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
11: О да, любимый тезис.
12: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
11: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
12: А, то есть базовый фундамент?
11: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
12: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
11: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
12: Ниже которого начинается уже системная нищета.
11: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
12: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
11: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
12: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
11: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
12: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
11: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
12: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
11: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
12: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
11: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
12: Или просто поход в недорогую кофейню.
11: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
12: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
11: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
12: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
11: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
12: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
11: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
12: В 3 с лишним раза выше.
11: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
12: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
11: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
12: Льготы, субсидии.
11: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
12: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
11: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
12: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
11: Это как можно объяснить простыми словами?
12: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
11: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам.
12: Да, в фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
11: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
12: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
11: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
12: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
11: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
12: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
11: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
12: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
11: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников.
12: То что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
11: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
12: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
11: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
12: Всем пока-пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
13: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пероплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
0: Важный сигнал.
14: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
15: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
14: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
15: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
14: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
16: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
14: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
17: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых 4 месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние 2 года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
19: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
18: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
19: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
18: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
19: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
18: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
19: Да, люди не спешат.
18: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
19: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
18: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
19: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
18: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
19: Интересная логика, но...
18: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод – это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
19: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
20: Ха, пиратского софта.
19: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
20: Но у него протоколы?
19: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
20: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
19: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
20: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
19: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
20: Так.
19: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
20: Ого, ничего себе цифра.
19: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
20: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
19: Давайте.
20: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
19: Логично.
20: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
21: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
20: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
21: Ну, есть же брачные договоры.
20: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
19: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
20: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
19: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
20: Но пособие все-таки есть.
19: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
20: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
19: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
20: Ну вот, могут же.
19: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
20: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну.

0: берут эти кредиты к детям.
1: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
1: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
1: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
1: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
1: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну тогда суд.
1: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
1: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
1: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
2: Согласен, развод – это тяжело.
0: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
3: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
3: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
3: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
3: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
3: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет

0: распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
0: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, суды, вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
5: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Важный сигнал.
6: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
7: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
6: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
8: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
6: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
5: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе. К вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангаль.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
13: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
6: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
5: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
6: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
14: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
15: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
14: Конечно, конечно. Уверена, что
15: страдает. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
14: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
6: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
16: Трагедия в Берестовицком районе. В реке нашли тело мужчины. В дежурную службу поступил звонок от рыбака. Мужчина сообщил, что заметил тело человека в реке Куклянка. Сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли погибшего из воды. Тело находилось всего в одном метре от берега. Личность мужчины уже установлена, им оказался 63-летний местный житель. Точную причину смерти и все обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты. В Костюковичском районе мужчина ранил сына из ружья. Инцидент произошел в деревне Белынковичи на территории фермерского хозяйства. 61-летний местный житель вместе с сыном помогал фермеру при забое кабана. Во время использования гладкоствольного ружья, которое досталось мужчине по наследству и не было зарегистрировано, произошел выстрел. В результате отец случайно ранил 15-летнего сына. Подросток с травмой живота был срочно госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь. В Могилеве под колеса маршрутки попала 9-летняя девочка. На перекрестке улиц Крупской и Турова 52-летний водитель маршрутки сбил 9-летнюю школьницу. Сообщается, что девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Самым обсуждаемым видео в Беларуси стала реанимация кота после пожара. Во время пожара в Минске сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры кота, который уже не подавал признаков жизни. Спасатели прямо на улице начали проводить животному сердечно-легочную реанимацию. Через некоторое время кот начал приходить в себя и подал первые признаки жизни. История спасения животного вызвала большой отклик у белорусов в сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
17: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
18: Оперативники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН ГУВД задержали 20-летнего уроженца Гомельщины, который проживал в Минске на съемной квартире и был оптовым наркокурьером. При нем обнаружено и изъято 400 граммов марихуаны и 600 граммов мефедрона, что составляет несколько тысяч смертельных доз наркотиков. Известно, что сам молодой человек запрещенные вещества не употреблял. Он забирал так называемые мастер-клады, после чего по месту жительства фасовал на более мелкие дозы и оставлял в закладках для потребителей и более мелких курьеров. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 5 жителей столицы и других городов в возрасте от 25 до 47 лет, которые собирались забирать из тайников несколько десятков разовых доз психотропов. В отношении оптового курьера возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
3: Важный сигнал.
6: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
19: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
6: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
20: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
6: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
20: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
6: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
17: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
21: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более одного года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Здорово. Это подкаст «Между строк». Мы сегодня решили разобрать тему, от которой многие стараются отмахнуться, но игнорировать ее уже не получается. Над Белоруссией опускается железный занавес. Давайте попробуем без лозунгов, на пальцах разобрать, как эта изоляция меняет жизнь обычного человека прямо сейчас и к чему нужно быть готовым.
23: Да, привет. И знаешь, давай сразу договоримся на берегу, никакой такой высокой геополитики ради геополитики сегодня не будет.
22: Абсолютно согласен.
23: Мы прям вот спускаемся на уровень земли. Потому что все эти, ну, громкие слова про закрытые границы, про новые законы, они же в итоге превращаются в вполне конкретные цифры. В сломанные карьерные планы. И вообще в измененный просто до неузнаваемости быт местных жителей.
22: Слушай, ну тогда давай начнем прямо с самого наглядного. С физического проявления этого занавеса. Декабрь 2025 года.
23: Ага.
22: Польский премьер Дональд Туск приезжает на болото Подлясия. И там, буквально, ну вот, в 800 метрах от границы, запускают первую антидроновую башню, 70-метровую.
23: Ничего себе сооружение.
22: Да. И это не просто какая-то вышка, где сидит пограничник с биноклем. Это мощнейшие радары, передовая оптика, артиллерийская установка.
23: Я добавлю, стоит только один такой модуль, 47 миллионов злотых. А это же только первый шаг. Это старт колоссального проекта «Восточный щит», который должен закрыть 400 километров границы. Бюджет там переваливает за 2 миллиарда евро.
22: Внушительная сумма.
23: И причина-то предельно ясна. Есть факты. Если вспомнить сентябрь 25 года, тогда в воздушное пространство Польши залетели около 20 российских дронов, тех самых «Гераний».
22: А, ну да, механика там простая. Они летят низко, теряют GPS и просто дрейфуют через границу. Соседи, понятно, не могли просто сидеть и смотреть.
23: Вот именно.
22: Знаешь, какую аналогию я тут вижу? Это похоже на такую, ну, умную крепость. Но есть одно кардинальное отличие от классической советской колючей проволоки.
23: Какое?
22: Ну смотри, Советский Союз строил стену изнутри, правильно? Чтобы удержать людей в загоне. А сейчас стена строится снаружи, соседями, чтобы как бы защититься от того, что происходит внутри.
23: Очень точное замечание.
22: Но подожди, я хочу тут немного копнуть глубже. Вот вышка высотой 70 метров. Она сбивает военные беспилотники. Радары следят за небом.
23: Угу.
22: Как конкретно этот сугубо военный щит мешает обычному человеку? Ну, скажем, поехать за покупками или вести свой небольшой бизнес.
23: Слушай, ну, военная инфраструктура, она же никогда не работает в вакууме. Башня — это только видимая часть. Верхушка айсберга.
22: Так.
23: Под ней, в буферной зоне, с польской стороны развернута огромная группировка. Более 6000 силовиков. Военные, полиция — это режим тотальной безопасности. Большинство переходов просто закрыто.
22: То есть движение встает?
23: Да. И тут начинается цепная реакция для экономики. Вот давай смоделируем ситуацию. Работает в стране обычный завод. В цеху ломается шпиндель у немецкого станка с ЧПУ.
22: Который раньше условно ехал из Берлина фурой за 48 часов и стоил пару сотен евро.
23: Именно. А теперь... Самолеты из Евросоюза в регион не летают с 2021 года. Прямая наземная логистика превратилась просто в ад из многокилометровых очередей.
22: И из закрытых шлагбаумов.
23: Да-да. И как теперь вести этот шпиндель? Его покупает какая-то фирма-прокладка, он и летит в Стамбул или в Дубай.
22: Делает огромный крюк.
23: Оттуда перегружается на фуру, едет через Кавказ. Это занимает месяц. А цена, она вырастает... 5, а то и в 10 раз. Из-за одной мелкой детали простаивает вся линия, рабочие сидят без премий.
22: Или, знаешь, возьми пациента, которому жизненно необходимы специфические европейские лекарства.
23: Да, аналогов которых просто не работают.
22: Вот. И тут вырисовывается крайне циничная экономическая картина. Из-за всего этого возникает гигантский теневой сектор. Появляются десятки посредников, какие-то дельцы, которые банально продают места в многомесячных очередях на границе. Кто-то на этом сколачивает состояние.
23: А оплачивает весь этот банкет кто?
22: Обычный человек.
23: Абсолютно. Обычный житель региона. Из своего личного кармана, приходя в аптеку за подорожавшим втрое антибиотиком. Все эти трудности с покупками и поездками ложатся тяжелейшим налогом на рядового потребителя.
22: Получается, инфляция на критический импорт в таких условиях просто не может остановиться.
23: 100%.
22: Хорошо, если цена вопроса так высока, давай разберем корень проблемы. Почему соседи вообще решили вбухать 2 миллиарда евро в этот щит?
23: Ну, давай.
22: Я тут посмотрел данные по военному присутствию. Октябрь 2025 года официально подтверждено обновление тактического ядерного оружия на базе под Осиповичами.
23: Так.
22: Плюс там развернуты ракетные комплексы «Искандер-М», пусковые для новейшего «Орешника». Добавим сюда учение «Запад-2025» в сентябре, когда на местной территории находилось 8 тысяч военных соседней страны.
23: Слушай, ну механика страха соседей тут объясняется очень просто. Если взять те же «Искандеры», подлетное время ракеты до Варшавы — это буквально минуты.
22: То есть времени на реакцию нет вообще?
23: Да. Это полностью ломает весь стратегический баланс в регионе. Они просто вынуждены строить эту оборону. Но, знаешь, для жителей страны есть куда более страшный нюанс во всей этой милитаризации. Это вопрос контроля.
22: В смысле того, кто нажимает на кнопку?
23: Именно. Контроль над этим ядерным оружием не в руках местных властей. Там стоят российские военные, там свои периметры безопасности.
22: Куда местных даже не пустят.
23: Да. Даже во времена БССЭ, если задуматься, была понятна субординация центра в Москве, но это было единое государство. А сейчас суверенитет страны де-факто ограничен иностранной силой.
0: Знаешь, это какая-то дикая ситуация. Если перевести на такой бытовой язык, это как если бы кто-то сдал комнату в твоей квартире малознакомому человеку.
23: Так.
0: И этот человек открыто хранит там взрывчатку. А соседи по лестничной площадке из-за этого просто взяли и наглухо заварили твою железную дверь снаружи.
23: И теперь ты сидишь в квартире со взрывчаткой и без выхода. Очень точная метафора.
0: Окей, давай тогда сделаем такой сценарный прогноз. Вот ракеты стоят, граница из-за них закрывается все плотнее. А что будет через год-два?
23: В каком плане?
0: Ну вот я думаю о рынке технологий, например. Одно дело привезти чемодан с таблетками через Дубай. А другое — поддерживать работу дата-центров, банков, заводов.
23: А, я поняла. Слушай, через год-два начнется просто жесточайшая технологическая деградация. Если занавес захлопнется полностью, легальный доступ к западному оборудованию прекратится.
0: К серверам, софту.
23: Да ко всему. Завести огромную серверную стойку через серый импорт в чемодане невозможно. Предприятия будут вынуждены переходить на азиатские аналоги.
0: Которые зачастую хуже по качеству.
23: Без легальной техподдержки, плюс переплачивая огромные суммы посредникам, это технологическое отставание не на годы, а на десятилетия. Страна становится зависимой от одного единственного восточного канала поставок.
0: И знаешь, логично, что когда на горизонте маячат чужие ракеты, а двери наружу одна за другой закрываются, люди начинают судорожно искать запасной выход.
23: Ищут лазейки, да?
0: Долгие годы таким спасательным кругом была карта поляка. На самом деле ситуация такая. За время программы было подано около 350 тысяч заявлений. И абсолютное большинство от местных жителей.
23: Да, но сейчас мы видим, как и эта дверь стремительно захлопывается. Польша радикально меняет подход. В 2025 году они приняли новую стратегию по борьбе с фальсификациями.
0: Потому что теневой рынок вырос.
23: Именно. Появилась куча поддельных справок о польских корнях. И в ответ Варшава вводит жесткое требование, подтвержденное знание польского языка на уровне А1. А в Люблине вообще заморозили прием заявок. Система просто не справлялась.
0: Ничего себе. А теперь давай посмотрим на ситуацию с другой стороны границы. Местные власти еще в 2023 году ввели закон. О наличии карты поляка нужно обязательно уведомить органы за 3 месяца.
23: Да, а для госслужащих это вообще запрет на профессию.
0: Соседи перестают выдавать документы из-за своей безопасности, а местные власти криминализируют его из-за своей. Человек просто зажат между двух огней.
23: Слушай, ну это классический признак железного занавеса, когда обе стороны начинают видеть в человеке угрозу. Давай снова используем метод социального моделирования.
0: Давай. Студент.
23: Да, обычный студент. Человек мечтал получить качественное образование. Учил язык. Раньше карта поляка давала право бесплатно учиться в европейском вузе. Сегодня это просто изматывающий квест.
0: Чтобы просто записаться на экзамен, нужно пройти круги ада. Плюс репетиторы взвинтили цены до небес из-за этих новых языковых требований.
23: А если студент все-таки прошел этот квест и получил карту, он обязан пойти и заявить на себя. И он автоматически попадает в негласные реестры неблагонадежных.
0: И подставляет семью.
23: Да, если его родители работают в госсекторе, на заводе или в школе, они рискуют завтра же потерять работу. А самого студента могут лишить распределения.
0: Снова вопрос перспективы. Если эти бумажные двери закрываются, что будет с молодежью лет через 5?
23: Мы получим тотальный образовательный отрыв. Вот представь молодого врача-онколога или инженера-проектировщика. У них нет возможности выехать на стажировку.
0: Нет доступа к базам данным.
23: Да, они вынуждены учиться по каким-то устаревшим методичкам. Страна перестает получать приток свежих научных подходов. Через 5 лет это просто катастрофически ударит по медицине, по IT-сектору. Закрытое общество всегда начинает гнить изнутри, потому что исчезает конкуренция идей.
0: Окей, тем, кто остался внутри этого котла, тяжело, но каково тем, кто уже успел выскочить? Я тут посмотрел данные. После 2020 года страну покинули от 200 до 500 тысяч человек.
23: Огромная цифра.
0: И тут система наносит удар в спину. Тот самый указ с сентября 2023 года.
23: О да, указ, который категорически запрещает выдачу или обмен паспортов за рубежом, истек срок действия, посольство тебе ничем не поможет.
22: Причем выехать на постоянное место жительства теперь легально можно, только получив спецразрешение.
23: А у силовиков биометрические паспорта вообще изымают и хранят в отделе кадров, чтобы никто не сбежал.
22: А возвращаться за новым документом – это русская рулетка. Для многих это грозит арестом прямо на границе. Есть же факты.
23: Естественно, люди боятся ехать. И Польша в ответ начала выдавать временные проездные документы. Знаешь, если покопаться в исторических параллелях, это реинкарнация советских выездных виз.
22: Разрешение от парткома, да.
23: Но тактика стала хитрее. Раньше просто строили стену и никого не выпускали. Сейчас задача создать капканы, чтобы отрезать уехавших от тех, кто остался.
22: Слушай, и вот тут у меня возникает серьезный вопрос к логике системы. Давай копнем глубже.
23: Давай.
22: Казалось бы, ну не проще ли просто выпустить всех недовольных, закрыть за ними дверь, выдохнуть и забыть? Зачем тратить столько ресурса, лишать их документов и фактически заставлять возвращаться? Зачем загонять людей в угол?
23: А это фундаментальная логика тотального контроля. Государство просто не может смириться с тем, что гражданин становится независимым.
22: В смысле финансово и юридически?
23: Вообще во всех смыслах. Если человек уехал, нашел работу в Варшаве, интегрировался, он выходит из-под контроля. Лишая его паспорта, система как бы говорит: «Ты все равно моя собственность». Это попытка дотянуться до человека даже за сотни километров.
22: Показать власть?
23: Да. И не забывай, это мощнейшая психологическая операция для тех, кто остался внутри. Им показывают: смотрите, они там бомжи без бумажки, сидите дома и не рыпайтесь.
22: Как инструмент запугивания это, наверное, работает. Но в экономическом плане это же выстрел себе в ногу. Те сотни тысяч уехавших – это не абстрактные цифры. Это опытные разработчики, сосудистые хирурги, инженеры.
23: Мозги нации.
22: Да. Лишая их документов, государство навсегда хоронит шанс вернуть эти мозги обратно, когда экономике понадобятся рабочие руки.
23: Абсолютно точный диагноз. Белорусский бюджет и экономика уже ощущают кадровый голод. Ты можешь через серые схемы привести станок или микрочип, но ты не можешь привести через Дубай кардиохирурга с 20-летним стажем. Долгосрочный эффект от таких репрессий – это интеллектуальная яма, из которой страна не выберется десятилетиями. Это та цена, которую общество платит за монополию на жизнь человека.
22: Знаешь, если собрать весь этот пазл воедино – 70-метровые башни с радарами, ядерные ракеты, запреты на карту поляка, изъятые паспорта – становится кристально понятно, что самый крепкий железный занавес сегодня строится вообще не из бетона. И даже не в кабинетах, где штампуют указы.
23: Главный барьер возводится в голове.
22: Именно так. Этот занавес сугубо психологический. Это глубочайшая самоцензура. Когда у человека появляется леденящий страх просто позвонить родственникам за границу.
23: Или поставить лайк.
22: Да, страх подписки на телеграм-канал. Люди массово уходят во внутреннюю эмиграцию. Это такое тихое бегство в кухонное молчание, прямо как в 80-х.
23: Согласна. Психологическое давление колоссальное. Но знаешь, история преподает нам урок, который никто не хочет учить. Когда люди помнят, что можно жить иначе, когда у них есть доступ к информации, ни один занавес не провисит вечно. Советский Союз строил стену десятилетиями, и она рухнула.
22: Пока люди ищут VPN-сервисы, пока стоят в очередях за визами и передают друг другу информацию, эта стена еще не стала монолитной. На сегодня это все. Мы попытались заглянуть за этот занавес и понять, какую цену за него придется заплатить каждому из нас. Услышимся в следующем разборе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
2: 95-й есть? Нету 95-го?
7: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистрали, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
1: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области, кроме бензина, нет и света, рассказывает местный житель.
4: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое-трое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали по очереди. Ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин. Его сейчас нет просто.
1: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
8: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
1: На фоне атак по НПЗ и сокращения нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
1: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями ППЛА.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
11: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
16: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
12: Индивидуальный предприниматель, по сути, должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
16: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
13: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
16: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
14: От бесплатной медицины только название. Белоруски устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
12: Лишних денег не бывает. Деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
14: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
15: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
14: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
18: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
14: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого, далеко не всем по карману оплатить лечение.
25: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
14: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения, мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
0: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что, ну, анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 там с копейками, и еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
14: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
6: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
14: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант

0: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
3: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
2: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
4: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
2: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
5: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные.

0: товары, и, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
1: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту overnight.
4: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых 4 месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние 2 года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
6: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
5: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия и Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
6: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого воистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, не ядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
5: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
7: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр – такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
5: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
8: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
1: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
8: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
1: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
9: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
10: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
5: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
11: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
5: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
12: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
5: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
2: Синий.
13: Нила.
2: Коричневый.
13: Бура.
2: Зеленый.
13: Сабз.
2: Оранжевый.
13: Наранджи.
2: Фиолетовый.
13: Джамуни.
2: Красный.
13: Сурх.
2: Белый.
13: Сафед.
2: Желтый.
13: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
15: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
16: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
15: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
17: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
15: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
17: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
15: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
18: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу, со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
19: Ой, ужас. Дома нету.
5: За этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде, в этом году стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
19: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
5: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракеты ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
20: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
5: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАБ рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
18: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
2: Учим пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
0: 12.
13: Бара.
0: 13.
13: Тера.
0: 14.
13: Чодаха.
0: 15.
13: Пандраха.
0: 16.
13: Сола.
0: 17.
13: Сатраха.
0: 18.
13: Атара.
0: 19.
13: Унис.
0: 20.
13: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
23: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
22: Обалдеть.
23: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
22: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
23: Угу. Ищут.
22: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
23: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
22: Это ты про какие сферы сейчас?
23: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
22: Ого!
23: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
22: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
23: За прогулы?
22: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
23: Ага, точно.
22: Правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
23: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
22: Давай.
23: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
22: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
23: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
22: Да, плюс-минус, так и есть.
23: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
22: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
23: Угу, это правда.
22: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
23: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
22: Никто не хочет туда идти.
23: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
22: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
4: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
22: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
4: Давай попробуем.
22: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
4: Да, причем не в центре.
22: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
4: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, или хотя бы минимальный ремонт обуви.
22: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое для сравнения, индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
4: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
22: Так.
4: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
22: Ну да, работа за наличку.
4: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
22: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
4: А, ты про домохозяек.
22: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
4: Но логика тут предельно прагматичная.
22: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
4: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
22: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
4: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
22: Ну да, почему?
4: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
22: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
4: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
22: Угу.
4: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
22: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
4: Да, есть такое.
22: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
4: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
22: Естественно.
4: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
22: Угу.
4: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
22: То есть они просто находят какие-то лазейки,
4: Ну да, те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж, добиваясь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
22: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
4: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
22: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
4: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
22: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
4: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
22: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
4: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
22: Да, это логично.
4: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
22: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
4: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
22: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
4: Именно.
22: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
4: Угу, и какой же?
22: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
4: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
22: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
4: До связи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
9: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
8: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
24: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
8: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
25: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
10: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
25: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
10: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
25: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
8: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
8: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
11: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
8: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
12: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
8: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
15: Я вот в Беларусь переехал, карточки, визу на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
8: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
3: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
5: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который в ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают у солдат из других направлений.
14: Четыре, два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
17: Бля, размотало просто.
14: Иди сюда, раз, два, три миномета, походу.
17: Да, миномета, походу.
14: Они, наверное, как шли, так и...
17: И бабьёшка, короче, понял?
14: Бабьёшка?
17: Да.
5: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак.

0: увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве, а в апреле 2025 года был госпитализирован.
1: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
0: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
1: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
4: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
6: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
5: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
7: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
5: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
8: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших

0: по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
6: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
7: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
1: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
8: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
1: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
9: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
1: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второва под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второва вспыхнул пожар.
11: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
10: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Собакарь.
12: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
10: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
12: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
10: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
13: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений – встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
15: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
14: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
16: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
14: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
13: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Новости союзного государства. Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
11: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
10: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Газового рынка Михаил Сабакарь.
12: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
10: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
12: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
10: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
2: Лето.
4: Мосаме гарма.
2: Весна.
4: Бахар.
2: Осень.
4: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
19: Ага, всем здравствуйте.
18: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
19: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
18: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
19: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
18: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
19: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
18: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
19: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
18: Угу.
19: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
18: Рост в 2 раза звучит как магия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
19: Тут в игру вступает инфляция.
18: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
19: Ничего себе.
18: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
19: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
18: Проблема общая, но воздействие, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
19: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
18: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
19: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
18: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
19: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
18: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
19: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
18: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
19: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
18: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
19: Обещали, да. А по факту?
18: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
19: 36%! Это же колоссальный шок!
18: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день. А в понедельник он пенсионер.
19: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
18: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
19: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
18: О да, любимый тезис.
19: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
18: Слушайте, это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
19: А, то есть базовый фундамент?
18: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
19: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
18: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
19: Ниже которого начинается уже системная нищета.
18: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
19: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
18: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
19: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
18: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
19: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
18: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
19: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
18: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
19: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
18: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
19: Или просто поход в недорогую кофейню.
18: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
19: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
18: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
19: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
18: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
19: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
18: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
19: В 3 с лишним раза выше.
18: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
19: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
18: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
19: Льготы, субсидии.
18: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
19: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
18: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
19: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
18: Это как можно объяснить простыми словами?
19: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
18: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
19: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
18: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
19: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
18: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
19: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
18: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
19: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
18: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
19: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
18: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше двух работников.
19: То, что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
18: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
19: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
18: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
19: Всем пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
20: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пероплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
2: Важный сигнал.
1: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лостинш.
21: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
1: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
21: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
1: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
0: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. Никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
3: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, а после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние два года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
7: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
6: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
7: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
6: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
7: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
6: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
7: Да, люди не спешат.
6: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
7: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
6: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
7: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
6: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
7: Интересная логика, но...
6: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
7: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
6: Ха, пиратского софта.
7: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
6: Но у него протоколы?
7: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
6: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, Но можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
8: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
6: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
8: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
6: Так.
8: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
6: Ого, ничего себе цифра.
8: Да, просто потому что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
6: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
8: Давайте.
6: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
8: Логично.
6: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
9: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
6: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
9: Ну, есть же брачные договоры.
6: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
8: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
6: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
8: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
6: Но пособие все-таки есть.
8: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
6: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
8: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
6: Ну вот, могут же.
8: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
6: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
22: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
6: Ну, процент – это не так много.
22: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
6: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
22: Давайте.
6: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
22: Юридически да, но...
6: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
22: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
6: Какая уязвимость?

0: проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
1: Ну, тогда суд.
0: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
1: Наверное, дорого.
0: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей. И оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
1: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
0: И что же?
1: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
2: Согласен, развод – это тяжело.
1: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
3: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
1: Зато нет такого давления.
3: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
4: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
4: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Ну, это специфика региона.
4: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
4: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу.

0: Но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
3: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
1: Важный сигнал.
4: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
5: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
4: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
6: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
4: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: В
1: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
3: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе. К вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками, на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости, и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
1: Вторник.
9: Мангал.
1: Среда.
9: Будх. Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
4: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
13: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
4: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
14: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
4: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
15: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться.
12: Новости регионов. На радио «Сигнал».
16: Трагедия в Берестовицком районе. В реке нашли тело мужчины. В дежурную службу поступил звонок от рыбака. Мужчина сообщил, что заметил тело человека в реке Куклянка. Сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли погибшего из воды. Тело находилось всего в одном метре от берега. Личность мужчины уже установлена, им оказался 63-летний местный житель. Точную причину смерти и все обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты. В Костюковичском районе мужчина ранил сына из ружья. Инцидент произошел в деревне Белынковичи на территории фермерского хозяйства. 61-летний местный житель вместе с сыном помогал фермеру при забое кабана. Во время использования гладкоствольного ружья, которое досталось мужчине по наследству и не было зарегистрировано, произошел выстрел. В результате отец случайно ранил 15-летнего сына. Подросток с травмой живота был срочно госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь. В Могилеве под колеса маршрутки попала 9-летняя девочка. На перекрестке улиц Крупской и Турова 52-летний водитель маршрутки сбил 9-летнюю школьницу. Сообщается, что девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Самым обсуждаемым видео в Беларуси стала реанимация кота после пожара. Во время пожара в Минске сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры кота, который уже не подавал признаков жизни. Спасатели прямо на улице начали проводить животному сердечно-легочную реанимацию. Через некоторое время кот начал приходить в себя и подал первые признаки жизни. История спасения животного вызвала большой отклик у белорусов в сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
17: Оперативники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН ГУВД задержали 20-летнего уроженца Гомельщины, который проживал в Минске на съемной квартире и был оптовым наркокурьером. При нем обнаружено и изъято 400 граммов марихуаны и 600 граммов мефедрона, что составляет несколько тысяч смертельных доз наркотиков. Известно, что сам молодой человек запрещенные вещества не употреблял. Он забирал так называемые мастер-клады, после чего по месту жительства фасовал на более мелкие дозы и оставлял в закладках для потребителей и более мелких курьеров. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 5 жителей столицы и других городов в возрасте от 25 до 47 лет, которые собирались забирать из тайников несколько десятков разовых доз психотропов. В отношении оптового курьера возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
12: Важный сигнал.
4: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
18: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
4: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
19: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через 2 дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
4: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
19: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
4: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
20: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более 1 года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Здорово. Это подкаст «Между строк». Мы сегодня решили разобрать тему, от которой многие стараются отмахнуться, но игнорировать ее уже не получается. Над Беларусью опускается железный занавес. Давайте попробуем без лозунгов на пальцах разобрать, как эта изоляция меняет жизнь обычного человека прямо сейчас и к чему нужно быть готовым.
0: Да, привет. И знаешь, давай сразу договоримся на берегу. Никакой такой высокой геополитики ради геополитики сегодня не будет.
21: Абсолютно согласен.
0: Мы прям вот спускаемся на уровень земли. Потому что все эти громкие слова про закрытые границы, про новые законы, они же в итоге превращаются в вполне конкретные цифры. В сломанные карьерные планы. И вообще в измененный просто до неузнаваемости быт местных жителей.
21: Слушай, ну тогда давай начнем прямо с самого наглядного. С физического проявления этого занавеса. Декабрь 2025 года.
0: Ага.
21: Польский премьер Дональд Туск приезжает на болото Подлясия. И там, буквально, ну вот, в 800 метрах от границы запускают первую антидроновую башню, 70-метровую.
0: Ничего себе сооружение.
21: Да. И это не просто какая-то вышка, где сидит пограничник с биноклем. Это мощнейшие радары, передовая оптика, артиллерийская установка.
0: Я добавлю, стоит только один такой модуль, 47 миллионов злотых. А это же только первый шаг. Это старт колоссального проекта «Восточный щит», который должен закрыть 400 километров границы. Бюджет там переваливает за 2 миллиарда евро.
21: Внушительная сумма.
0: И причина-то предельно ясна. Есть факты, если вспомнить сентябрь 25 года, тогда в воздушное пространство Польши залетели около 20 российских дронов, тех самых «Гераний».
21: А, ну да, механика там простая. Они летят низко, теряют GPS и просто дрейфуют через границу. Соседи, понятно, не могли просто сидеть и смотреть.
0: Вот именно.
21: Знаешь, какую аналогию я тут вижу? Это похоже на такую, ну, умную крепость. Но есть одно кардинальное отличие от классической советской колючей проволоки.
0: Какое?
21: Ну смотри, Советский Союз строил стену изнутри, правильно? Чтобы удержать людей в загоне. А сейчас стена строится снаружи, соседями, чтобы как бы защититься от того, что происходит внутри.
0: Очень точное замечание.
21: Но подожди, я хочу тут немного копнуть глубже. Вот вышка высотой 70 метров. Она сбивает военные беспилотники. Радары следят за небом.
0: Угу.
21: Как конкретно этот сугубо военный щит мешает обычному человеку? Ну, скажем, поехать за покупками или вести свой небольшой бизнес.
0: Слушай, ну, военная инфраструктура, она же никогда не работает в вакууме. Башня — это только видимая часть. Верхушка айсберга.
21: Так.
0: Под ней, в буферной зоне, с польской стороны развернута огромная группировка, более 6000 силовиков. Военные, полиция — это режим тотальной безопасности. Большинство переходов просто закрыто.
21: То есть движение встает?
0: Да. И тут начинается цепная реакция для экономики. Вот давай смоделируем ситуацию. Работает в стране обычный завод. В цеху ломается шпиндель у немецкого станка с ЧПУ.
21: Который раньше условно ехал из Берлина фурой за 48 часов и стоил пару сотен евро.
0: Именно. А теперь самолеты из Евросоюза в регион не летают с 2021 года. Прямая наземная логистика превратилась просто в ад из многокилометровых очередей.
21: И из закрытых шлагбаумов.
0: Да-да. И как теперь вести этот шпиндель? Его покупает какая-то фирма-прокладка, он и летит в Стамбул или в Дубай.
21: Делает огромный крюк.
0: Оттуда перегружается на фуру, едет через Кавказ. Это занимает месяц. А цена, она вырастает 5, а то и в 10 раз. Из-за одной мелкой детали простаивает вся линия, рабочие сидят без премий.
21: Или, знаешь, возьми пациента, которому жизненно необходимы специфические европейские лекарства.
0: Да, аналогов которых просто не работают.
21: Вот. И тут вырисовывается крайне циничная экономическая картина. Из-за всего этого возникает гигантский теневой сектор. Появляются десятки посредников, какие-то дельцы, которые банально продают места в многомесячных очередях на границе. Кто-то на этом сколачивает состояние.
0: А оплачивает весь этот банкет кто?
21: Обычный человек.
0: Абсолютно. Обычный житель региона. Из своего личного кармана, приходя в аптеку за подорожавшим втрое антибиотиком. Все эти трудности с покупками и поездками ложатся тяжелейшим налогом на рядового потребителя.
21: Получается, инфляция на критический импорт в таких условиях просто не может остановиться.
0: 100%.
21: Хорошо, если цена вопроса так высока, давай разберем корень проблемы. Почему соседи вообще решили вбухать 2 миллиарда евро в этот щит?
0: Ну, давай.
21: Я тут посмотрел данные по военному присутствию. Октябрь 2025 года официально подтверждено обновление тактического ядерного оружия на базе под Осиповичами.
0: Так.
21: Плюс там развернуты ракетные комплексы «Искандер-М», пусковые для новейшего «Орешника». Добавим сюда учение «Запад-2025» в сентябре, когда на местной территории находилось 8 тысяч военных соседней страны.
0: Слушай, ну механика страха соседей тут объясняется очень просто. Если взять те же «Искандеры», подлетное время ракеты до Варшавы — это буквально минуты.
21: То есть времени на реакцию нет вообще?
0: Да. Это полностью ломает весь стратегический баланс в регионе. Они просто вынуждены строить эту оборону. Но, знаешь, для жителей страны есть куда более страшный нюанс во всей этой милитаризации. Это вопрос контроля.
21: В смысле того, кто нажимает на кнопку?
0: Именно. Контроль над этим ядерным оружием не в руках местных властей. Там стоят российские военные, там свои периметры безопасности.
21: Куда местных даже не пустят.
0: Да. Даже во времена БССР, если задуматься, была понятна субординация центра в Москве, но это было единое государство. А сейчас суверенитет страны де-факто ограничен иностранной силой.
21: Знаешь, это какая-то дикая ситуация. Если перевести на такой бытовой язык, это как если бы кто-то сдал комнату в твоей квартире малознакомому человеку.
0: Так.
21: И этот человек открыто хранит там взрывчатку. А соседи по лестничной площадке из-за этого просто взяли и наглухо заварили твою железную дверь снаружи.
0: И теперь ты сидишь в квартире со взрывчаткой и без выхода. Очень точная метафора.
21: Окей, давай тогда сделаем такой сценарный прогноз. Вот ракеты стоят, граница из-за них закрывается все плотнее. А что будет через год-два?
0: В каком плане?
21: Ну вот я думаю о рынке технологий, например. Одно дело привезти чемодан с таблетками через Дубай. А другое — поддерживать работу дата-центров, банков, заводов.
0: А, я поняла. Слушай, через год-два начнется просто жесточайшая технологическая деградация. Если занавес захлопнется полностью, легальный доступ к западному оборудованию прекратится.
21: К серверам, софту.
0: Да ко всему. Завести огромную серверную стойку через серый импорт в чемодане невозможно. Предприятия будут вынуждены переходить на азиатские аналоги.
21: Которые зачастую хуже по качеству.
0: Без легальной техподдержки, плюс переплачивая огромные суммы посредникам, это технологическое отставание не на годы, а на десятилетия. Страна становится зависимой от одного единственного восточного канала поставок.
21: И знаешь, логично, что когда на горизонте маячат чужие ракеты, а двери наружу одна за другой закрываются, люди начинают судорожно искать запасной выход.
0: Ищут лазейки, да?
21: Долгие годы таким спасательным кругом была карта поляка. На самом деле ситуация такая. За время программы было подано около 350 тысяч заявлений. И абсолютное большинство от местных жителей.
0: Да, но сейчас мы видим, как и эта дверь стремительно захлопывается. Польша радикально меняет подход. В 2025 году они приняли новую стратегию по борьбе с фальсификациями.
21: Потому что теневой рынок вырос.
0: Именно. Появилась куча поддельных справок о польских корнях. И в ответ Варшава вводит жесткое требование, подтвержденное знание польского языка на уровне А1. А в Люблине вообще заморозили прием заявок. Система просто не справлялась.
21: Ничего себе. А теперь давай посмотрим на ситуацию с другой стороны границы. Местные власти еще в 23-м году ввели закон. О наличии карты поляка нужно обязательно уведомить органы за 3 месяца.
0: Да, а для госслужащих это вообще запрет на профессию.
21: Соседи перестают выдавать документы из-за своей безопасности, а местные власти криминализируют его из-за своей. Человек просто зажат между двух огней.
0: Слушай, ну это классический признак железного занавеса, когда обе стороны начинают видеть в человеке угрозу. Давай снова используем метод социального моделирования.
21: Давай. Студент.
0: Да, обычный студент. Человек мечтал получить качественное образование, учил язык. Раньше карта поляка давала право бесплатно учиться в европейском вузе. Сегодня это просто изматывающий квест.
21: Чтобы просто записаться на экзамен, нужно пройти круги ада. Плюс репетиторы взвинтили цены до небес из-за этих новых языковых требований.
0: А если студент все-таки прошел этот квест и получил карту, он обязан пойти и заявить на себя. И он автоматически попадает в негласные реестры неблагонадежных.
21: И подставляет семью.
0: Да, если его родители работают в госсекторе, на заводе или в школе, они рискуют завтра же потерять работу. А самого студента могут лишить распределения.
21: Снова вопрос перспективы. Если эти бумажные двери закрываются, что будет с молодежью лет через 5?
0: Мы получим тотальный образовательный отрыв. Вот представь молодого врача-онколога или инженера-проектировщика. У них нет возможности выехать на стажировку.
21: Нет доступа к базам данным.
0: Да, они вынуждены учиться по каким-то устаревшим методичкам. Страна перестает получать приток свежих научных подходов. Через 5 лет это просто катастрофически ударит по медицине, по IT-сектору. Закрытое общество всегда начинает гнить изнутри, потому что исчезает конкуренция идей.
21: Окей, тем, кто остался внутри этого котла, тяжело. Но каково тем, кто уже успел выскочить? Я тут посмотрел данные. После 2020 года страну покинули от 200 до 500 тысяч человек.
0: Огромная цифра.
21: И тут система наносит удар в спину. Тот самый указ сентября 2023 года.
0: О да, указ, который категорически запрещает выдачу или обмен паспортов за рубежом, истек срок действия, посольство тебе ничем не поможет.
21: Причем выехать на постоянное место жительства теперь легально можно, только получив спецразрешение.
0: А у силовиков биометрические паспорта вообще изымают и хранят в отделе кадров, чтобы никто не сбежал.
21: А возвращаться за новым документом – это русская рулетка. Для многих это грозит арестом прямо на границе. Есть же факты.
0: Естественно, люди боятся ехать. И Польша в ответ начала выдавать временные проездные документы. Знаешь, если покопаться в исторических параллелях, это реинкарнация советских выездных виз.
21: Разрешение от парткома, да.
0: Но тактика стала хитрее. Раньше просто строили стену и никого не выпускали. Сейчас задача создать капканы, чтобы отрезать уехавших от тех, кто остался.
21: Слушай, и вот тут у меня возникает серьезный вопрос к логике системы. Давай копнем глубже.
0: Давай.
21: Казалось бы, ну не проще ли просто выпустить всех недовольных, закрыть за ними дверь, выдохнуть и забыть? Зачем тратить столько ресурса, лишать их документов и фактически заставлять возвращаться? Зачем загонять людей в угол?
0: А это фундаментальная логика тотального контроля. Государство просто не может смириться с тем, что гражданин становится независимым.
21: В смысле финансово и юридически?
0: Вообще во всех смыслах. Если человек уехал, нашел работу в Варшаве, интегрировался, он выходит из-под контроля. Лишая его паспорта, система как бы говорит: «Ты все равно моя собственность». Это попытка дотянуться до человека даже за сотни километров.
21: Показать власть?
0: Да. И не забывай, это мощнейшая психологическая операция для тех, кто остался внутри. Им показывают: смотрите, они там бомжи без бумажки, сидите дома и не рыпайтесь.
21: Как инструмент запугивания это, наверное, работает. Но в экономическом плане это же выстрел себе в ногу. Те сотни тысяч уехавших – это не абстрактные цифры. Это опытные разработчики, сосудистые хирурги, инженеры.
0: Мозги нации.
21: Да. Лишая их документов, государство навсегда хоронит шанс вернуть эти мозги обратно, когда экономике понадобятся рабочие руки.
0: Абсолютно точный диагноз. Белорусский бюджет и экономика уже ощущают кадровый голод. Ты можешь через серые схемы привести станок или микрочип, но ты не можешь привести через Дубай кардиохирурга с 20-летним стажем. Долгосрочный эффект от таких репрессий – это интеллектуальная яма, из которой страна не выберется десятилетиями. Это та цена, которую общество платит за монополию на жизнь человека.
21: Знаешь, если собрать весь этот пазл воедино – 70-метровые башни с радарами, ядерные ракеты, запреты на карту поляка, изъятые паспорта – становится кристально понятно, что самый крепкий железный занавес сегодня строится вообще не из бетона. И даже не в кабинетах, где штампуют указы.
0: Главный барьер возводится в голове.
21: Именно так. Этот занавес сугубо психологический. Это глубочайшая самоцензура. Когда у человека появляется леденящий страх просто позвонить родственникам за границу.
0: Или поставить лайк.
21: Да, страх подписки на телеграм-канал. Люди массово уходят во внутреннюю эмиграцию. Это такое тихое бегство в кухонное молчание, прямо как в 80-х.
0: Согласна, психологическое давление колоссальное. Но знаешь, история преподает нам урок, который никто не хочет учить. Когда люди помнят, что можно жить иначе, когда у них есть доступ к информации, ни один занавес не провисит вечно. Советский Союз строил стену десятилетиями, и она рухнула.
21: Пока люди ищут VPN-сервисы, пока стоят в очередях за визами и передают друг другу информацию, эта стена еще не стала монолитной. На сегодня это все. Мы попытались заглянуть за этот занавес и понять, какую цену за него придется заплатить каждому из нас. Услышимся в следующем разборе. Пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
22: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
23: Раз, 95-й есть? Нету 95-го?
24: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
22: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области, кроме бензина, нет и света, рассказывает местный житель.
25: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
22: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
26: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
22: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
27: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
22: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав?
1: Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
8: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
16: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
9: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
16: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
10: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
16: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
11: От бесплатной медицины только название. Белорусские устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
9: Лишних денег не бывает. И деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
11: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
13: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
11: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
2: не то что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
11: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
4: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
11: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
14: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 там с копейками, и еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
11: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
15: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
11: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
17: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
19: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
16: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
0: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
16: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный

0: могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
1: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
0: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
2: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
5: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние два года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Как годовой бюджет всей Ингушетии, армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
7: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины

0: И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
1: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
0: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого воистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Хидер Липсис говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспар Слоздинш.
5: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
4: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
5: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
4: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
6: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
4: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
7: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
1: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
8: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
1: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
9: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
1: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
3: Синий.
10: Нила.
3: Коричневый.
10: Бура.
3: Зеленый.
10: Сабз.
3: Оранжевый.
10: Наранджи.
3: Фиолетовый.
10: Джамуни.
3: Красный.
10: Сурх.
3: Белый.
10: Сафед.
3: Желтый.
10: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
12: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
11: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
13: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через 2 дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
11: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
13: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
11: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
15: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
16: Ой, ужас. Дома нет.
1: За этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде, в этом году стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
17: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
1: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракеты ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летел ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
18: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
1: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
15: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
19: 12.
10: Бара.
19: 13.
10: Тера.
19: 14.
10: Чодаха.
19: 15.
10: Пандраха.
19: 16.
10: Солаха.
19: 17.
10: Сатраха.
19: 18.
10: Атара.
19: 19.
10: Унис.
19: 20.
10: Бис.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
21: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
20: Обалдеть.
21: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
20: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
21: Угу. Ищут.
20: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
21: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
20: Это ты про какие сферы сейчас?
21: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
20: Ого!
21: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
20: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
21: За прогулы?
20: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
21: Ага, точно.
20: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
21: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
20: Давай.
21: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
20: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
21: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
20: Да, плюс-минус, так и есть.
21: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
20: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
21: Угу, это правда.
20: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
21: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
20: Ну да, никто не хочет туда идти.
21: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
20: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
20: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
0: Ну, давай попробуем.
20: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
0: Да, причем не в центре.
20: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
0: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
20: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
0: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
20: Так.
0: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
20: Ну да, работа за наличку.
0: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
20: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
0: А, ты про домохозяек.
20: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
0: Но логика тут предельно прагматичная.
20: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
0: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
20: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
0: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
20: Ну да, почему?
0: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
20: а за этим последуют проверки и уголовные дела.
21: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
20: Угу.
21: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
20: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
21: Да, есть такое.
20: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
21: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
20: Естественно.
21: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
20: Угу.
21: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
20: То есть они просто находят какие-то лазейки?
21: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
20: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
21: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
20: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
21: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
20: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
21: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
20: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
21: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
20: Да, это логично.
21: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
20: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
21: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
20: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
21: Именно.
20: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
21: Угу, и какой же?
20: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
21: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
20: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
21: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
5: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
11: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
6: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
11: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
22: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
23: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
22: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
23: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
22: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
11: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
24: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
11: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
25: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
11: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
4: Я вот в Беларусь переехал, карточки, визу на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чаго вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
11: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции, но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Инстаграм и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
8: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
7: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который в ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают у солдат из других направлений.
9: 4, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
12: Бля, размотало просто.
9: Прикинь. Тут сюда раз, два, три миномета, походу.
12: Да, миномет отработал.
9: Они, наверное, как шли, так и...
12: Бабьёшка, короче, понял?
9: Бабьёшка?
12: Да.
7: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
13: Вследствие чего он лишился правого глаза и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
7: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
13: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
7: С
1: вам, женщины, муж нуждается в постоянном лечении, приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
15: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог.

0: предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
1: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
2: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
3: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали! 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
7: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
8: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
4: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами.

0: и парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любое пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
2: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
0: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
3: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
0: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
4: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второго под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второго вспыхнул пожар.
6: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
5: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Газового рынка Михаил Сабакарь.
7: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
5: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
7: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
5: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
9: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений – встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
1: Про
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
12: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
11: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
13: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
11: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
9: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второго. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второго под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второго вспыхнул пожар.
6: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
14: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Сабакарь.
7: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
14: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
7: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
14: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе.
15: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
15: Лето.
16: Мосаме гарма.
15: Весна.
16: Бахар.
15: Осень.
16: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
3: Ага, всем здравствуйте.
17: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
3: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
17: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
3: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
17: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
3: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
17: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
3: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
17: Угу.
3: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
17: Рост в 2 раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
3: Тут в игру вступает инфляция.
17: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
3: Ничего себе.
17: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
3: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
17: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
3: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
17: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
3: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
17: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
3: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
17: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
3: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
17: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
3: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
17: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
3: Обещали, да. А по факту?
17: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
3: 36%. Это же колоссальный шок.
17: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день. А в понедельник он пенсионер.
3: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
17: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
3: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
17: О да, любимый тезис.
3: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
17: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
3: А, то есть базовый фундамент?
17: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
3: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
17: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
3: Ниже которого начинается уже системная нищета.
17: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
3: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
17: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
3: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
17: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
3: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
17: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
3: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
17: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
3: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
17: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
3: Или просто поход в недорогую кофейню.
17: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
3: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
17: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
3: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
17: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
3: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
17: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
3: В 3 с лишним раза выше.
17: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
3: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
17: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
3: Льготы, субсидии.
17: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
3: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
17: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
3: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
17: Это как можно объяснить простыми словами?
3: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
17: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
3: Да, в фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
17: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
3: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
17: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
3: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
17: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
3: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
17: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
3: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
17: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников.
3: То что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
17: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
3: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
17: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
3: Всем пока-пока.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
18: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пероплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
10: Важный сигнал.
0: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лостинш.
19: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
0: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
19: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
0: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
20: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
21: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых 4 месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние 2 года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
4: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
2: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
4: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
2: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
4: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
2: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
4: Да, люди не спешат.
2: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
4: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
2: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
4: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
2: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
4: Интересная логика, но...
2: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
4: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
2: Ха, пиратского софта.
4: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
2: Но у него протоколы?
4: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
2: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
4: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
2: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
4: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
2: Так.
4: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
2: Ого, ничего себе цифра.
4: Да, просто потому что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
2: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
4: Давайте.
2: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
4: Логично.
2: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
5: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
2: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
5: Ну, есть же брачные договоры.
2: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
4: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
2: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
4: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
2: Но пособие все-таки есть.
4: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
2: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба, И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
4: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
2: Ну вот, могут же.
4: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
2: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
12: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
2: Ну, процент – это не так много.
12: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
2: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционной формате. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
12: Давайте.
2: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
12: Юридически да, но...
2: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
12: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
2: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
12: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
2: И не нужно никаких заявлений.
12: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
2: Ну, тогда суд.
12: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
2: Наверное, дорого.
12: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
2: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
12: И что же?
2: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
12: Согласен, развод – это тяжело.
2: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
12: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
2: Зато нет такого давления.
12: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку.
4: Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
2: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
4: Давайте посмотрим.
2: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
4: Но в Европе да.
2: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись

0: совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Ну, это специфика региона.
0: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
0: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
5: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы их сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Важный сигнал.
6: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
7: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
6: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
8: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактам.

0: контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
1: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
5: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости, и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
2: Вторник.
6: Мангаль.
2: Среда.
6: Будх.
2: Четверг.
6: Джумерат.
2: Пятница.
6: Джума.
2: Суббота.
6: Хафта.
2: Воскресенье.
6: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
1: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
8: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
1: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
5: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
1: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
9: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
10: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
9: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
10: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
9: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
1: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
11: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
12: Трагедия в Берестовицком районе. В реке нашли тело мужчины. В дежурную службу поступил звонок от рыбака. Мужчина сообщил, что заметил тело человека в реке Куклянка. Сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли погибшего из воды. Тело находилось всего в одном метре от берега. Личность мужчины уже установлена, им оказался 63-летний местный житель. Точную причину смерти и все обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты. В Костюковичском районе мужчина ранил сына из ружья. Инцидент произошел в деревне Белынковичи на территории фермерского хозяйства. 61-летний местный житель вместе с сыном помогал фермеру при забое кабана. Во время использования гладкоствольного ружья, которое досталось мужчине по наследству и не было зарегистрировано, произошел выстрел. В результате отец случайно ранил 15-летнего сына. Подросток с травмой живота был срочно госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь. В Могилеве под колеса маршрутки попала 9-летняя девочка. На перекрестке улиц Крупской и Турова 52-летний водитель маршрутки сбил 9-летнюю школьницу. Сообщается, что девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Самым обсуждаемым видео в Беларуси стала реанимация кота после пожара. Во время пожара в Минске сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры кота, который уже не подавал признаков жизни. Спасатели прямо на улице начали проводить животному сердечно-легочную реанимацию. Через некоторое время кот начал приходить в себя и подал первые признаки жизни. История спасения животного вызвала большой отклик у беларусов в сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
13: Оперативники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН ГУВД задержали 20-летнего уроженца Гомельщины, который проживал в Минске на съемной квартире и был оптовым наркокурьером. При нем обнаружено и изъято 400 граммов марихуаны и 600 граммов мефедрона, что составляет несколько тысяч смертельных доз наркотиков. Известно, что сам молодой человек запрещенные вещества не употреблял. Он забирал так называемые мастер-клады, после чего по месту жительства фасовал на более мелкие дозы и оставлял в закладках для потребителей и более мелких курьеров. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 5 жителей столицы и других городов в возрасте от 25 до 47 лет, которые собирались забирать из тайников несколько десятков разовых доз психотропов. В отношении оптового курьера возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
7: Важный сигнал.
1: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
14: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
1: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
15: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
1: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
15: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
1: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
16: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более одного года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Здорово. Это подкаст «Между строк». Мы сегодня решили разобрать тему, от которой многие стараются отмахнуться, но игнорировать ее уже не получается. Над Белоруссией опускается железный занавес. Давайте попробуем без лозунгов, на пальцах разобрать, как эта изоляция меняет жизнь обычного человека прямо сейчас и к чему нужно быть готовым.
18: Да, привет. И знаешь, давай сразу договоримся на берегу, никакой такой высокой геополитики ради геополитики сегодня не будет.
17: Абсолютно согласен.
18: Мы прям вот спускаемся на уровень земли. Потому что все эти громкие слова про закрытые границы, про новые законы, они же в итоге превращаются в вполне конкретные цифры. В сломанные карьерные планы. И вообще в измененный просто до неузнаваемости быт местных жителей.
17: Слушай, ну тогда давай начнем прямо с самого наглядного. С физического проявления этого занавеса. Декабрь 2025 года.
18: Ага.
17: Польский премьер Дональд Туск приезжает на болото Подлясия. И там, буквально, ну вот, в 800 метрах от границы, запускают первую антидроновую башню, 70-метровую.
18: Ничего себе сооружение.
17: Да. И это не просто какая-то вышка, где сидит пограничник с биноклем. Это мощнейшие радары, передовая оптика, артиллерийская установка.
18: Я добавлю, стоит только один такой модуль, 47 миллионов злотых. А это же только первый шаг. Это старт колоссального проекта «Восточный щит», который должен закрыть 400 километров границы. Бюджет там переваливает за 2 миллиарда евро.
17: Внушительная сумма.
18: И причина-то предельно ясна. Есть факты. Если вспомнить сентябрь 25 года, тогда в воздушное пространство Польши залетели около 20 российских дронов, тех самых «Гераний».
17: А, ну да, механика там простая. Они летят низко, теряют GPS и просто дрейфуют через границу. Соседи, понятно, не могли просто сидеть и смотреть.
18: Вот именно.
17: Знаешь, какую аналогию я тут вижу? Это похоже на такую, ну, умную крепость. Но есть одно кардинальное отличие от классической советской колючей проволоки.
18: Какое?
17: Ну смотри, Советский Союз строил стену изнутри, правильно? Чтобы удержать людей в загоне. А сейчас стена строится снаружи, соседями, чтобы как бы защититься от того, что происходит внутри.
18: Очень точное замечание.
17: Но подожди, я хочу тут немного копнуть глубже. Вот вышка высотой 70 метров. Она сбивает военные беспилотники. Радары следят за небом.
18: Угу.
17: Как конкретно этот сугубо военный щит мешает обычному человеку? Ну, скажем, поехать за покупками или вести свой небольшой бизнес.
18: Слушай, ну, военная инфраструктура, она же никогда не работает в вакууме. Башня — это только видимая часть. Верхушка айсберга.
17: Так.
18: Под ней, в буферной зоне, с польской стороны развернута огромная группировка. Более 6000 силовиков. Военные, полиция — это режим тотальной безопасности. Большинство переходов просто закрыто.
17: То есть движение встает?
18: Да. И тут начинается цепная реакция для экономики. Вот давай смоделируем ситуацию. Работает в стране обычный завод. В цеху ломается шпиндель у немецкого станка с ЧПУ.
17: Который раньше условно ехал из Берлина фурой за 48 часов и стоил пару сотен евро.
18: Именно. А теперь... Самолеты из Евросоюза в регион не летают с 2021 года. Прямая наземная логистика превратилась просто в ад из многокилометровых очередей.
17: И из закрытых шлагбаумов.
18: Да-да. И как теперь вести этот шпиндель? Его покупает какая-то фирма-прокладка, он и летит в Стамбул или в Дубай.
17: Делает огромный крюк.
18: Оттуда перегружается на фуру, едет через Кавказ. Это занимает месяц. А цена, она вырастает... 5, а то и в 10 раз. Из-за одной мелкой детали простаивает вся линия, рабочие сидят без премий.
17: Или, знаешь, возьми пациента, которому жизненно необходимы специфические европейские лекарства.
18: Да, аналогов которых просто не работают.
17: Вот. И тут вырисовывается крайне циничная экономическая картина. Из-за всего этого возникает гигантский теневой сектор. Появляются десятки посредников, какие-то дельцы, которые банально продают места в многомесячных очередях на границе. Кто-то на этом сколачивает состояние.
18: А оплачивает весь этот банкет кто?
17: Обычный человек.
18: Абсолютно. Обычный житель региона. Из своего личного кармана, приходя в аптеку за подорожавшим втрое антибиотиком. Все эти трудности с покупками и поездками ложатся тяжелейшим налогом на рядового потребителя.
17: Получается, инфляция на критический импорт в таких условиях просто не может остановиться.
18: 100%.
17: Хорошо, если цена вопроса так высока, давай разберем корень проблемы. Почему соседи вообще решили вбухать 2 миллиарда евро в этот щит?
18: Ну, давай.
17: Я тут посмотрел данные по военному присутствию. Октябрь 2025 года официально подтверждено обновление тактического ядерного оружия на базе под Осиповичами.
18: Так.
17: Плюс там развернуты ракетные комплексы «Искандер-М», пусковые для новейшего «Орешника». Добавим сюда учение «Запад-2025» в сентябре, когда на местной территории находилось 8 тысяч военных соседней страны.
18: Слушай, ну механика страха соседей тут объясняется очень просто. Если взять те же «Искандеры», подлетное время ракеты до Варшавы — это буквально минуты.
17: То есть времени на реакцию нет вообще?
18: Да. Это полностью ломает весь стратегический баланс в регионе. Они просто вынуждены строить эту оборону. Но, знаешь, для жителей страны есть куда более страшный нюанс во всей этой милитаризации. Это вопрос контроля.
17: В смысле того, кто нажимает на кнопку?
18: Именно. Контроль над этим ядерным оружием не в руках местных властей. Там стоят российские военные, там свои периметры безопасности.
17: Куда местных даже не пустят.
18: Да. Даже во времена БССЭ, если задуматься, была понятна субординация центра в Москве, но это было единое государство. А сейчас суверенитет страны де-факто ограничен иностранной силой.
17: Знаешь, это какая-то дикая ситуация. Если перевести на такой бытовой язык, это как если бы кто-то сдал комнату в твоей квартире малознакомому человеку.
18: Так.
17: И этот человек открыто хранит там взрывчатку. А соседи по лестничной площадке из-за этого просто взяли и наглухо заварили твою железную дверь снаружи.
18: И теперь ты сидишь в квартире со взрывчаткой и без выхода. Очень точная метафора.
17: Окей, давай тогда сделаем такой сценарный прогноз. Вот ракеты стоят, граница из-за них закрывается все плотнее. А что будет через год-два?
18: В каком плане?
17: Ну вот я думаю о рынке технологий, например. Одно дело привезти чемодан с таблетками через Дубай. А другое — поддерживать работу дата-центров, банков, заводов.
18: А, я поняла. Слушай, через год-два начнется просто жесточайшая технологическая деградация. Если занавес захлопнется полностью, легальный доступ к западному оборудованию прекратится.
17: К серверам, софту.
18: Да ко всему. Завести огромную серверную стойку через серый импорт в чемодане невозможно. Предприятия будут вынуждены переходить на азиатские аналоги.
17: Которые зачастую хуже по качеству.
18: Без легальной техподдержки, плюс переплачивая огромные суммы посредникам, это технологическое отставание не на годы, а на десятилетия. Страна становится зависимой от одного единственного восточного канала поставок.
17: И знаешь, логично, что когда на горизонте маячат чужие ракеты, а двери наружу одна за другой закрываются, люди начинают судорожно искать запасной выход.
18: Ищут лазейки, да?
17: Долгие годы таким спасательным кругом была карта поляка. На самом деле ситуация такая. За время программы было подано около 350 тысяч заявлений. И абсолютное большинство от местных жителей.
18: Да, но сейчас мы видим, как и эта дверь стремительно захлопывается. Польша радикально меняет подход. В 2025 году они приняли новую стратегию по борьбе с фальсификациями.
17: Потому что теневой рынок вырос.
18: Именно. Появилась куча поддельных справок о польских корнях. И в ответ Варшава вводит жесткое требование, подтвержденное знание польского языка на уровне А1. А в Люблине вообще заморозили прием заявок. Система просто не справлялась.
17: Ничего себе. А теперь давай посмотрим на ситуацию с другой стороны границы. Местные власти еще в 2023 году ввели закон. О наличии карты поляка нужно обязательно уведомить органы за 3 месяца.
18: Да, а для госслужащих это вообще запрет на профессию.
17: Соседи перестают выдавать документы из-за своей безопасности, а местные власти криминализируют его из-за своей. Человек просто зажат между двух огней.
18: Слушай, ну это классический признак железного занавеса, когда обе стороны начинают видеть в человеке угрозу. Давай снова используем метод социального моделирования.
17: Давай. Студент.
18: Да, обычный студент. Человек мечтал получить качественное образование, учил язык. Раньше карта поляка давала право бесплатно учиться в европейском вузе. Сегодня это просто изматывающий квест.
17: Чтобы просто записаться на экзамен, нужно пройти круги ада. Плюс репетиторы взвинтили цены до небес из-за этих новых языковых требований.
18: А если студент все-таки прошел этот квест и получил карту, он обязан пойти и заявить на себя. И он автоматически попадает в негласные реестры неблагонадежных.
17: И подставляет семью.
18: Да, если его родители работают в госсекторе, на заводе или в школе, они рискуют завтра же потерять работу. А самого студента могут лишить распределения.
17: Снова вопрос перспективы. Если эти бумажные двери закрываются, что будет с молодежью лет через 5?
18: Мы получим тотальный образовательный отрыв. Вот представь молодого врача-онколога или инженера-проектировщика. У них нет возможности выехать на стажировку.
17: Нет доступа к базам данным.
18: Да, они вынуждены учиться по каким-то устаревшим методичкам. Страна перестает получать приток свежих научных подходов. Через 5 лет это просто катастрофически ударит по медицине, по IT-сектору. Закрытое общество всегда начинает гнить изнутри, потому что исчезает конкуренция идей.
17: Окей, тем, кто остался внутри этого котла, тяжело, но каково тем, кто уже успел выскочить? Я тут посмотрел данные. После 2020 года страну покинули от 200 до 500 тысяч человек.
18: Огромная цифра.
17: И тут система наносит удар в спину. Тот самый указ с сентября 2023 года.
18: О да, указ, который категорически запрещает выдачу или обмен паспортов за рубежом, истек срок действия, посольство тебе ничем не поможет.
17: Причем выехать на постоянное место жительства теперь легально можно, только получив спецразрешение.
18: А у силовиков биометрические паспорта вообще изымают и хранят в отделе кадров, чтобы никто не сбежал.
17: А возвращаться за новым документом – это русская рулетка. Для многих это грозит арестом прямо на границе. Есть же факты.
18: Естественно, люди боятся ехать. И Польша в ответ начала выдавать временные проездные документы. Знаешь, если покопаться в исторических параллелях, это реинкарнация советских выездных виз.
17: Разрешение от парткома, да.
18: Но тактика стала хитрее. Раньше просто строили стену и никого не выпускали. Сейчас задача создать капканы, чтобы отрезать уехавших от тех, кто остался.
17: Слушай, и вот тут у меня возникает серьезный вопрос к логике системы. Давай копнем глубже.
18: Давай.
17: Казалось бы, ну не проще ли просто выпустить всех недовольных, закрыть за ними дверь, выдохнуть и забыть? Зачем тратить столько ресурса, лишать их документов и фактически заставлять возвращаться? Зачем загонять людей в угол?
18: А это фундаментальная логика тотального контроля. Государство просто не может смириться с тем, что гражданин становится независимым.
17: В смысле финансово и юридически?
18: Вообще во всех смыслах. Если человек уехал, нашел работу в Варшаве, интегрировался, он выходит из-под контроля. Лишая его паспорта, система как бы говорит: «Ты все равно моя собственность». Это попытка дотянуться до человека даже за сотни километров.
17: Показать власть?
18: Да. И не забывай, это мощнейшая психологическая операция для тех, кто остался внутри. Им показывают: смотрите, они там бомжи без бумажки, сидите дома и не рыпайтесь.
17: Как инструмент запугивания это, наверное, работает. Но в экономическом плане это же выстрел себе в ногу. Те сотни тысяч уехавших – это не абстрактные цифры. Это опытные разработчики, сосудистые хирурги, инженеры.
18: Мозги нации.
17: Да. Лишая их документов, государство навсегда хоронит шанс вернуть эти мозги обратно, когда экономике понадобятся рабочие руки.
18: Абсолютно точный диагноз. Белорусский бюджет и экономика уже ощущают кадровый голод. Ты можешь через серые схемы привезти станок или микрочип, но ты не можешь привезти через Дубай кардиохирурга с 20-летним стажем. Долгосрочный эффект от таких репрессий – это интеллектуальная яма, из которой страна не выберется десятилетиями. Это та цена, которую общество платит за монополию на жизнь человека.
17: Знаешь, если собрать весь этот пазл воедино – 70-метровые башни с радарами, ядерные ракеты, запреты на карту поляка, изъятые паспорта – становится кристально понятно, что самый крепкий железный занавес сегодня строится вообще не из бетона. И даже не в кабинетах, где штампуют указы.
18: Главный барьер возводится в голове.
17: Именно так. Этот занавес сугубо психологический. Это глубочайшая самоцензура. Когда у человека появляется леденящий страх просто позвонить родственникам за границу.
18: Или поставить лайк.
17: Да, страх подписки на телеграм-канал. Люди массово уходят во внутреннюю эмиграцию. Это такое тихое бегство в кухонное молчание, прямо как в 80-х.
18: Согласна. Психологическое давление колоссальное. Но знаешь, история преподает нам урок, который никто не хочет учить. Когда люди помнят, что можно жить иначе, когда у них есть доступ к информации, ни один занавес не провисит вечно. Советский Союз строил стену десятилетиями, и она рухнула.
17: Пока люди ищут VPN-сервисы, пока стоят в очередях за визами и передают друг другу информацию, эта стена еще не стала монолитной. На сегодня это все. Мы попытались заглянуть за этот занавес и понять, какую цену за него придется заплатить каждому из нас. Услышимся в следующем разборе. Пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
20: 95-й есть? Нету 95-го?
21: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистраль, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
19: Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области, кроме бензина, нет и света, рассказывает местный житель.
0: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередная. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое-трое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
19: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
3: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Вас поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
19: На фоне атак по НПЗ и сокращения нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
19: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями ППЛА.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
8: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
12: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
2: Индивидуальный предприниматель, по сути, должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
12: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
9: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
12: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
13: От бесплатной медицины только название. Белоруски устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
2: Лишних денег не бывает. И деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
13: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
24: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
13: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
25: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
13: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
26: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
13: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
27: Теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения.
1: Я такого, я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок, просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что, ну, анализ платный. Хорошо, а когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки, 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 там с копейками. И еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
13: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
4: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
13: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
16: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
17: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
12: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Белоруссией, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
0: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат.

0: санкции, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
1: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
4: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых 4 месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние 2 года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Как годовой бюджет всей Ингушетии, армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
6: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
5: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия и Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
6: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы

0: потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого воистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр — такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования — почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
5: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
4: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
5: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
4: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
6: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
4: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
7: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
1: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
8: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
1: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
9: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
1: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат с региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
3: Синий.
10: Нила.
3: Коричневый.
10: Бура.
3: Зеленый.
10: Сабз.
3: Оранжевый.
10: Наранджи.
3: Фиолетовый.
10: Джамуни.
3: Красный.
10: Сурх.
3: Белый.
10: Сафед.
3: Желтый.
10: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
12: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
11: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
13: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
11: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
13: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
11: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
15: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
16: Ой, ужас. Дома нет.
1: За этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде, в этом году стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
17: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
1: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракеты ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
18: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
1: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
15: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
19: 12.
10: Бара.
19: 13.
10: Тера.
19: 14.
10: Чодаха.
19: 15.
10: Пандраха.
19: 16.
10: Сола.
19: 17.
10: Сатраха.
19: 18.
10: Атара.
19: 19.
10: Унис.
19: 20.
10: Бис.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
21: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
20: Обалдеть.
21: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
20: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
21: Угу. Ищут.
20: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
21: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
20: Это ты про какие сферы сейчас?
21: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
20: Ого!
21: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
20: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
21: За прогулы?
20: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
21: Ага, точно.
20: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
21: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
20: Давай.
21: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
20: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
21: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
20: Да, плюс-минус, так и есть.
21: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
20: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
21: Угу, это правда.
20: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
21: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
20: Ну да, никто не хочет туда идти.
21: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
20: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
20: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
0: Ну, давай попробуем.
20: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
0: Да, причем не в центре.
20: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
0: 190 рублей –
21: И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
20: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
2: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
20: Так.
2: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
20: Ну да, работа за наличку.
2: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
20: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
2: А, ты про домохозяек?
20: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
2: Но логика тут предельно прагматичная.
20: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
2: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
20: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
2: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
20: Ну да, почему?
2: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
20: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
2: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
20: Угу.
2: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
20: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
2: Да, есть такое.
20: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
2: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
20: Естественно.
2: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
20: Угу.
2: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
20: То есть они просто находят какие-то лазейки?
2: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
20: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
2: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
20: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
2: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
20: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
2: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
20: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
2: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
20: Да, это логично.
2: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
20: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
2: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
20: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
2: Именно.
20: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
2: Угу, и какой же?
20: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
2: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
20: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
2: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
23: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
11: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новое учение МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
4: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
11: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
7: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
8: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
7: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
8: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
7: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
11: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
9: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
11: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
24: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
11: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
25: Я вот в Беларусь переехал, карточки, визу на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чего вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
11: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
12: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
1: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который в ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают у солдат из других направлений.
13: 4, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
16: Бля, размотало просто.
13: Тут сюда раз, два, три миномета, походу.
16: Да, миномет отработал.
13: Они, наверное, как шли, так и...
16: Баба-ёшка, короче, понял?
13: Баба-ёшка?
16: Да.
1: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
17: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
1: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
17: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
1: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
18: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
26: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов.
0: В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
2: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
0: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
10: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник.

0: государственным стандартам.
1: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чода.
3: 15.
4: Пандра.
3: 16.
4: Сола.
3: 17.
4: Сатра.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
6: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
0: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий

0: документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
1: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
0: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
2: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
0: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
3: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
6: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второва под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второва вспыхнул пожар.
7: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
6: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаза. Газового рынка Михаил Сабагарь.
8: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
6: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
8: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
6: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
10: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений – встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
12: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
11: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
13: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
11: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
10: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть. Мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
6: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
7: Вот Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
6: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаза. Звука рынка Михаил Сабакарь.
8: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
6: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
8: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
6: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Ага, всем здравствуйте.
16: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
17: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
16: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
17: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
16: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
17: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
16: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
17: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. Пять лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
16: Угу.
17: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в два раза больше.
16: Рост в два раза звучит как марги. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
17: Тут в игру вступает инфляция.
16: Именно. За этот пятилетний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
17: Ничего себе.
16: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
17: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
16: Проблема общая, но воздействие, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
17: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
16: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
17: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
16: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
17: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
16: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
17: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
16: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
17: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
16: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
17: Обещали, да. А по факту?
16: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
17: 36%! Это же колоссальный шок!
16: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям, наступает пятница, его последний рабочий день, а в понедельник он пенсионер.
17: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
16: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
17: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
16: О да, любимый тезис.
17: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
16: Слушайте, это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
17: А, то есть базовый фундамент?
16: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
17: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
16: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
17: Ниже которого начинается уже системная нищета.
16: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
17: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
16: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
17: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
18: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
17: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
18: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
17: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
18: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
17: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
18: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
17: Или просто поход в недорогую кофейню.
18: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
17: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
18: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
17: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
18: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
17: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
18: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3,5 тысяч белорусских рублей.
17: В 3 с лишним раза выше.
18: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
17: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
18: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
17: Льготы, субсидии.
18: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
17: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
18: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
17: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
18: Это как можно объяснить простыми словами?
17: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
18: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
17: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
18: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
17: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
18: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
17: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
18: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
17: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
18: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
17: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
18: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше двух работников,
17: то что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
18: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
17: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
18: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
17: Всем пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
19: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пероплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление.
20: Нет,
19: это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
4: Важный сигнал.
0: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лостинш.
21: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
0: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
21: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
0: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
1: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
20: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние два года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
3: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
2: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
3: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
2: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
3: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
2: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
3: Да, люди не спешат.
2: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
3: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
2: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
3: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
2: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
3: Интересная логика, но...
2: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод – это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
3: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
2: Ха, пиратского софта.
3: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
2: Но у него протоколы?
3: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
2: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, Но можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
3: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
2: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
3: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
2: Так.
3: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
2: Ого, ничего себе цифры.
3: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
2: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
3: Давайте.
2: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
3: Логично.
2: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
12: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
2: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
12: Ну, есть же брачные договоры.
2: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
12: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
2: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
12: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
2: Но пособие все-таки есть.
12: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
2: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
12: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
2: Ну вот, могут же.
12: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
2: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
12: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
2: Ну, процент — это не так много.
12: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
2: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
12: Давайте.
2: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
12: Юридически да, но...
2: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
12: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
2: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
12: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
2: И не нужно никаких заявлений.
12: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
2: Ну, тогда суд.
12: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
2: Наверное, дорого.
12: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
2: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
12: И что же?
2: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
12: Согласен, развод – это тяжело.
2: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
12: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
2: Зато нет такого давления.
12: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
2: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
2: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
2: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
3: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
2: Это вопрос времени.
3: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
2: Но это специфика региона.
3: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
2: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
3: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества,

0: за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
4: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
2: Важный сигнал.
5: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
6: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
5: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
7: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
5: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал.

0: 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
3: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать, и уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками, на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости, и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе!
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумерат.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
7: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
6: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новое учение МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
8: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
6: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
9: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
10: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
9: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
10: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
9: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
6: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: Трагедия в Берестовицком районе. В реке нашли тело мужчины. В дежурную службу поступил звонок от рыбака. Мужчина сообщил, что заметил тело человека в реке Куклянка. Сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли погибшего из воды. Тело находилось всего в 1 метре от берега. Личность мужчины уже установлена, им оказался 63-летний местный житель. Точную причину смерти и все обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты. В Костюковичском районе мужчина ранил сына из ружья. Инцидент произошел в деревне Белынковичи на территории фермерского хозяйства. 61-летний местный житель вместе с сыном помогал фермеру при забое кабана. Во время использования гладкоствольного ружья, которое досталось мужчине по наследству и не было зарегистрировано, произошел выстрел. В результате отец случайно ранил 15-летнего сына. Подросток с травмой живота был срочно госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь. В Могилеве под колеса маршрутки попала 9-летняя девочка. На перекрестке улиц Крупской и Турова 52-летний водитель маршрутки сбил 9-летнюю школьницу. Сообщается, что девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Самым обсуждаемым видео в Беларуси стала реанимация кота после пожара. Во время пожара в Минске сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры кота, который уже не подавал признаков жизни. Спасатели прямо на улице начали проводить животному сердечно-легочную реанимацию. Через некоторое время кот начал приходить в себя и подал первые признаки жизни. История спасения животного вызвала большой отклик у беларусов в сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
12: Оперативники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН ГУВД задержали 20-летнего уроженца Гомельщины, который проживал в Минске на съемной квартире и был оптовым наркокурьером. При нем обнаружено и изъято 400 граммов марихуаны и 600 граммов мефедрона, что составляет несколько тысяч смертельных доз наркотиков. Известно, что сам молодой человек запрещенные вещества не употреблял. Он забирал так называемые мастер-клады, после чего по месту жительства фасовал на более мелкие дозы и оставлял в закладках для потребителей и более мелких курьеров. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 5 жителей столицы и других городов в возрасте от 25 до 47 лет, которые собирались забирать из тайников несколько десятков разовых доз психотропов. В отношении оптового курьера возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
0: Важный сигнал.
6: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
13: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
6: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
14: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через 2 дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
6: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
14: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
6: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
15: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более одного года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Здорово. Это подкаст «Между строк». Мы сегодня решили разобрать тему, от которой многие стараются отмахнуться, но игнорировать ее уже не получается. Над Белоруссией опускается железный занавес. Давайте попробуем без лозунгов, на пальцах разобрать, как эта изоляция меняет жизнь обычного человека прямо сейчас и к чему нужно быть готовым.
17: Да, привет. И знаешь, давай сразу договоримся на берегу, никакой такой высокой геополитики ради геополитики сегодня не будет.
16: Абсолютно согласен.
17: Мы прям вот спускаемся на уровень земли. Потому что все эти громкие слова про закрытые границы, про новые законы, они же в итоге превращаются в вполне конкретные цифры. В сломанные карьерные планы. И вообще в измененный просто до неузнаваемости быт местных жителей.
16: Слушай, ну тогда давай начнем прямо с самого наглядного. С физического проявления этого занавеса. Декабрь 2025 года.
17: Ага.
16: Польский премьер Дональд Туск приезжает на болото Подлясия. И там, буквально, ну вот в 800 метрах от границы, запускают первую антидроновую башню, 70-метровую.
17: Ничего себе сооружение.
16: Да. И это не просто какая-то вышка, где сидит пограничник с биноклем. Это мощнейшие радары, передовая оптика, артиллерийская установка.
17: Я добавлю, стоит только один такой модуль, 47 миллионов злотых. А это же только первый шаг. Это старт колоссального проекта «Восточный щит», который должен закрыть 400 километров границы. Бюджет там переваливает за 2 миллиарда евро.
16: Внушительная сумма.
17: И причина-то предельно ясна. Есть факты. Если вспомнить сентябрь 25 года, тогда в воздушное пространство Польши залетели около 20 российских дронов, тех самых «Гераний».
16: А, ну да, механика там простая. Они летят низко, теряют GPS и просто дрейфуют через границу. Соседи, понятно, не могли просто сидеть и смотреть.
17: Вот именно.
16: Знаешь, какую аналогию я тут вижу? Это похоже на такую, ну, умную крепость. Но есть одно кардинальное отличие от классической советской колючей проволоки.
17: Какое?
16: Ну смотри, Советский Союз строил стену изнутри, правильно? Чтобы удержать людей в загоне. А сейчас стена строится снаружи, соседями, чтобы как бы защититься от того, что происходит внутри.
17: Очень точное замечание.
16: Но подожди, я хочу тут немного копнуть глубже. Вот вышка высотой 70 метров, она сбивает военные беспилотники. Радары следят за небом.
17: Угу.
16: Как конкретно этот сугубо военный щит мешает обычному человеку? Ну, скажем, поехать за покупками или вести свой небольшой бизнес.
17: Слушай, ну, военная инфраструктура, она же никогда не работает в вакууме. Башни — это только видимая часть. Верхушка айсберга.
16: Так.
17: Под ней, в буферной зоне, с польской стороны развернута огромная группировка, более 6000 силовиков. Военные, полиция — это режим тотальной безопасности. Большинство переходов просто закрыто.
16: То есть движение встает?
17: Да. И тут начинается цепная реакция для экономики. Вот давай смоделируем ситуацию. Работает в стране обычный завод. В цеху ломается шпиндель у немецкого станка с ЧПУ.
16: Который раньше условно ехал из Берлина фурой за 48 часов и стоил пару сотен евро.
17: Именно. А теперь самолеты из Евросоюза в регион не летают с 2021 года. Прямая наземная логистика превратилась просто в ад из многокилометровых очередей.
16: И из закрытых шлагбаумов.
17: Да-да. И как теперь вести этот шпиндель? Его покупает какая-то фирма-прокладка, он и летит в Стамбул или в Дубай.
16: Делает огромный крюк.
17: Оттуда перегружается на фуру, едет через Кавказ. Это занимает месяц. А цена, она вырастает 5, а то и в 10 раз. Из-за одной мелкой детали простаивает вся линия, рабочие сидят без премий.
16: Или, знаешь, возьми пациента, которому жизненно необходимы специфические европейские лекарства.
17: Да, аналогов которых просто не работают.
16: Вот. И тут вырисовывается крайне циничная экономическая картина. Из-за всего этого возникает гигантский теневой сектор. Появляются десятки посредников, какие-то дельцы, которые банально продают места в многомесячных очередях на границе. Кто-то на этом сколачивает состояние.
17: А оплачивает весь этот банкет кто?
16: Обычный человек.
17: Абсолютно. Обычный житель региона. Из своего личного кармана, приходя в аптеку за подорожавшим втрое антибиотиком. Все эти трудности с покупками и поездками ложатся тяжелейшим налогом на рядового потребителя.
16: Получается, инфляция на критический импорт в таких условиях просто не может остановиться.
17: 100%.
16: Хорошо, если цена вопроса так высока, давай разберем корень проблемы. Почему соседи вообще решили вбухать 2 миллиарда евро в этот щит?
17: Ну, давай.
16: Я тут посмотрел данные по военному присутствию. Октябрь 2025 года официально подтверждено обновление тактического ядерного оружия на базе под Осиповичами.
17: Так.
16: Плюс там развернуты ракетные комплексы «Искандер-М», пусковые для новейшего «Орешника». Добавим сюда учение «Запад-2025» в сентябре, когда на местной территории находилось 8 тысяч военных соседней страны.
17: Слушай, ну механика страха соседей тут объясняется очень просто. Если взять те же «Искандеры», подлетное время ракеты до Варшавы — это буквально минуты.
16: То есть времени на реакцию нет вообще?
17: Да. Это полностью ломает весь стратегический баланс в регионе. Они просто вынуждены строить эту оборону. Но, знаешь, для жителей страны есть куда более страшный нюанс во всей этой милитаризации. Это вопрос контроля.
16: В смысле того, кто нажимает на кнопку?
17: Именно. Контроль над этим ядерным оружием не в руках местных властей. Там стоят российские военные, там свои периметры безопасности.
16: Куда местных даже не пустят.
17: Да. Даже во времена БССР, если задуматься, была понятна субординация центра в Москве, но это было единое государство. А сейчас суверенитет страны де-факто ограничен иностранной силой.
16: Знаешь, это какая-то дикая ситуация. Если перевести на такой бытовой язык, это как если бы кто-то сдал комнату в твоей квартире малознакомому человеку.
17: Так.
16: И этот человек открыто хранит там взрывчатку. А соседи по лестничной площадке из-за этого просто взяли и наглухо заварили твою железную дверь снаружи.
17: И теперь ты сидишь в квартире со взрывчаткой и без выхода. Очень точная метафора.
16: Окей, давай тогда сделаем такой сценарный прогноз. Вот ракеты стоят, граница из-за них закрывается все плотнее. А что будет через год-два?
17: В каком плане?
16: Ну вот я думаю о рынке технологий, например. Одно дело привезти чемодан с таблетками через Дубай. А другое — поддерживать работу дата-центров, банков, заводов.
17: А, я поняла. Слушай, через год-два начнется просто жесточайшая технологическая деградация. Если занавес захлопнется полностью, легальный доступ к западному оборудованию прекратится.
16: К серверам, софту.
17: Да ко всему. Завести огромную серверную стойку через серый импорт в чемодане невозможно. Предприятия будут вынуждены переходить на азиатские аналоги.
16: Которые зачастую хуже по качеству.
17: без легальной техподдержки, плюс переплачивая огромные суммы посредникам, это технологическое отставание не на годы, а на десятилетия. Страна становится зависимой от одного единственного восточного канала поставок.
16: И знаешь, логично, что когда на горизонте маячат чужие ракеты, а двери наружу одна за другой закрываются, люди начинают судорожно искать запасной выход.
17: Ищут лазейки, да?
16: Долгие годы таким спасательным кругом была карта поляка. На самом деле ситуация такая. За время программы было подано около 350 тысяч заявлений. И абсолютное большинство от местных жителей.
17: Да, но сейчас мы видим, как и эта дверь стремительно захлопывается. Польша радикально меняет подход. В 2025 году они приняли новую стратегию по борьбе с фальсификациями.
16: Потому что теневой рынок вырос.
17: Именно. Появилась куча поддельных справок о польских корнях. И в ответ Варшава вводит жесткое требование, подтвержденное знание польского языка на уровне А1. А в Люблине вообще заморозили прием заявок. Система просто не справлялась.
16: Ничего себе. А теперь давай посмотрим на ситуацию с другой стороны границы. Местные власти еще в 2023 году ввели закон. О наличии карты поляка нужно обязательно уведомить органы за 3 месяца.
17: Да, а для госслужащих это вообще запрет на профессию.
16: Соседи перестают выдавать документы из-за своей безопасности, а местные власти криминализируют его из-за своей. Человек просто зажат между двух огней.
17: Слушай, ну это классический признак железного занавеса, когда обе стороны начинают видеть в человеке угрозу. Давай снова используем метод социального моделирования.
16: Давай. Студент.
17: Да, обычный студент. Человек мечтал получить качественное образование, учил язык. Раньше карта поляка давала право бесплатно учиться в европейском вузе. Сегодня это просто изматывающий квест.
16: Чтобы просто записаться на экзамен, нужно пройти круги ада. Плюс репетиторы взвинтили цены до небес из-за этих новых языковых требований.
17: А если студент все-таки прошел этот квест и получил карту, он обязан пойти и заявить на себя. И он автоматически попадает в негласные реестры неблагонадежных.
16: И подставляет семью.
17: Да, если его родители работают в госсекторе, на заводе или в школе, они рискуют завтра же потерять работу. А самого студента могут лишить распределения.
16: Снова вопрос перспективы. Если эти бумажные двери закрываются, что будет с молодежью лет через 5?
17: Мы получим тотальный образовательный отрыв. Вот представь молодого врача-онколога или инженера-проектировщика. У них нет возможности выехать на стажировку.
16: Нет доступа к базам данным.
17: Да, они вынуждены учиться по каким-то устаревшим методичкам. Страна перестает получать приток свежих научных подходов. Через 5 лет это просто катастрофически ударит по медицине, по IT-сектору. Закрытое общество всегда начинает гнить изнутри, потому что исчезает конкуренция идей.
16: Окей, тем, кто остался внутри этого котла, тяжело. Но каково тем, кто уже успел выскочить? Я тут посмотрел данные. После 2020 года страну покинули от 200 до 500 тысяч человек.
17: Огромная цифра.
16: И тут система наносит удар в спину. Тот самый указ с сентября 2023 года.
17: О да, указ, который категорически запрещает выдачу или обмен паспортов за рубежом, истек срок действия, посольство тебе ничем не поможет.
16: Причем выехать на постоянное место жительства теперь легально можно, только получив спецразрешение.
17: А у силовиков биометрические паспорта вообще изымают и хранят в отделе кадров, чтобы никто не сбежал.
16: А возвращаться за новым документом – это русская рулетка. Для многих это грозит арестом прямо на границе. Есть же факты.
17: Естественно, люди боятся ехать. И Польша в ответ начала выдавать временные проездные документы. Знаешь, если покопаться в исторических параллелях, это реинкарнация советских выездных виз.
16: Разрешение от парткома, да?
17: Но тактика стала хитрее. Раньше просто строили стену и никого не выпускали. Сейчас задача создать капканы, чтобы отрезать уехавших от тех, кто остался.
16: Слушай, и вот тут у меня возникает серьезный вопрос к логике системы. Давай копнем глубже.
17: Давай.
16: Казалось бы. Ну не проще ли просто выпустить всех недовольных, закрыть за ними дверь, выдохнуть и забыть? Зачем тратить столько ресурса, лишать их документов и фактически заставлять возвращаться? Зачем загонять людей в угол?
17: А это фундаментальная логика тотального контроля. Государство просто не может смириться с тем, что гражданин становится независимым.
16: В смысле финансово и юридически?
17: Вообще во всех смыслах. Если человек уехал, нашел работу в Варшаве, интегрировался, он выходит из-под контроля. Лишая его паспорта, система как бы говорит: «Ты все равно моя собственность». Это попытка дотянуться до человека даже за сотни километров.
16: Показать власть?
17: Да. И не забывай, это мощнейшая психологическая операция для тех, кто остался внутри. Им показывают: смотрите, они там бомжи без бумажки, сидите дома и не рыпайтесь.
16: Как инструмент запугивания это, наверное, работает. Но в экономическом плане это же выстрел себе в ногу. Те сотни тысяч уехавших – это не абстрактные цифры. Это опытные разработчики, сосудистые хирурги, инженеры.
17: Мозги нации.
16: Да. Лишая их документов, государство навсегда хоронит шанс вернуть эти мозги обратно, когда экономике понадобятся рабочие руки.
17: Абсолютно точный диагноз. Белорусский бюджет и экономика уже ощущают кадровый голод. Ты можешь через серые схемы привести станок или микрочип, но ты не можешь привести через Дубай кардиохирурга с 20-летним стажем. Долгосрочный эффект от таких репрессий – это интеллектуальная яма, из которой страна не выберется десятилетиями. Это та цена, которую общество платит за монополию на жизнь человека.
16: Знаешь, если собрать весь этот пазл воедино, 70-метровые башни с радарами, ядерные ракеты, запреты на карту поляка, изъятые паспорта, становится кристально понятно, что самый крепкий железный занавес сегодня строится вообще не из бетона. И даже не в кабинетах, где штампуют указы.
17: Главный барьер возводится в голове.
16: Именно так. Этот занавес сугубо психологический. Это глубочайшая самоцензура, когда у человека появляется леденящий страх просто позвонить родственникам за границу.
17: Или поставить лайк.
16: Да, страх подписки на телеграм-канал. Люди массово уходят во внутреннюю эмиграцию. Это такое тихое бегство в кухонное молчание, прямо как в 80-х.
17: Согласна, психологическое давление колоссальное. Но знаешь, история преподает нам урок, который никто не хочет учить. Когда люди помнят, что можно жить иначе, когда у них есть доступ к информации, ни один занавес не провисит вечно. Советский Союз строил стену десятилетиями, и она рухнула.
16: Пока люди ищут VPN-сервисы, пока стоят в очередях за визами и передают друг другу информацию, эта стена еще не стала монолитной. На сегодня это все. Мы попытались заглянуть за этот занавес и понять, какую цену за него придется заплатить каждому из нас. Услышимся в следующем разборе. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
19: Здравствуйте, 95-й есть? Нету 95-го?
20: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
18: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области, кроме бензина, нет и света, рассказывает местный житель.
21: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередная. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Вообще езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
18: Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливаек не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей, и цена растет каждый день.
1: Так, мы приехали на заправку, знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю, сейчас только будем на бензин зарабатывать.
18: На фоне атак по НПЗ и сокращения нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
18: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский, завод «Лукойла» в Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так Друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
4: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
11: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
5: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
11: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
7: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
11: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
8: От бесплатной медицины только название. Белорусские устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
9: Лишних денег не бывает. И деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
8: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
10: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
8: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
23: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
8: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого, далеко не всем по карману оплатить лечение.
24: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр, это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
8: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
25: Все, теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 там с копейками, и еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
8: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
26: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
8: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
6: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
12: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
11: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
13: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
11: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
14: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
11: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси

0: мнение Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
1: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние два года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Как годовой бюджет всей Ингушетии, армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
4: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
3: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
4: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого воистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, не ядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде

0: тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр — такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Лидер Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования – почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
5: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
4: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
5: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
4: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель — при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
6: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
4: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
0: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
1: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
7: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
1: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли...
3: Важный сигнал.
8: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
9: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
8: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
10: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через 2 дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
8: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
10: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
8: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
12: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
13: Ой, ужас. Дома нету.
1: За этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде, в этом году стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
14: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну, практически над целью лететь.
1: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракеты ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
15: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
1: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАБ рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
12: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чода.
16: 15.
17: Пандра.
16: 16.
17: Сола.
16: 17.
17: Сатра.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
19: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
18: Обалдеть.
19: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
18: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
19: Угу. Ищут.
18: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
19: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
18: Это ты про какие сферы сейчас?
19: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
18: Ого!
19: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
18: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
19: За прогулы?
18: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
19: Ага, точно.
18: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
19: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
18: Давай.
19: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
18: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
19: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
18: Да, плюс-минус, так и есть.
19: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
18: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
19: Угу, это правда.
18: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
19: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
18: Ну да, никто не хочет туда идти.
19: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
18: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
20: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
18: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
20: Ну, давай попробуем.
18: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
20: Да, причем не в центре.
18: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
20: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
18: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
20: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
18: Так.
20: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
18: Ну да, работа за наличку.
20: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
18: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
20: А, ты про домохозяек?
18: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
20: Но логика тут предельно прагматичная.
18: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
20: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
18: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
20: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
18: Ну да, почему?
20: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
18: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
20: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
18: Угу.
20: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
18: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
20: Да, есть такое.
18: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
20: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
18: Естественно.
20: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
18: Угу.
20: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
18: То есть они просто находят какие-то лазейки?
20: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
18: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
20: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
18: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
20: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
18: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
20: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
18: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
20: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
18: Да, это логично.
20: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
18: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
20: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
18: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
20: Именно.
18: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
20: Угу, и какой же?
18: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
20: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
18: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
20: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
5: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
8: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новое учение МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
21: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
8: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
22: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
23: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
22: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
23: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
22: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
8: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
8: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
24: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
8: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
0: базы русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли — это фейк, единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
8: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
4: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
8: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Инстаграм и платформой Ютуб готовят блокировку Телеграм. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
6: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
1: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который в СУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают солдаты с других направлений.
7: Четыре, два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
9: Бля, размотало просто.
7: Прикинь. Сюда раз, два, три миномета, походу.
9: Да, миномета походу.
7: Они, наверное, как шли, так и...
9: Бабьёшка, короче, понял?
7: Бабьёшка?
9: Да.
1: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Это было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
25: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве, а в апреле 2025 года был госпитализирован.
1: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
25: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
1: Вам, женщины, муж нуждается в постоянном лечении, приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
11: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
13: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
12: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
14: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
12: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
15: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
12: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
2: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
2: 12.
16: Бара.
2: 13.
16: Тера.
2: 14.
16: Чодага.
2: 15.
16: Пандрага.
2: 16.
16: Сола.
2: 17.
16: Сатрага.
2: 18.
16: Атара.
2: 19.
16: Унис.
2: 20.
16: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
17: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно

0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Важный сигнал.
1: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
2: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
1: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
3: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
1: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
4: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие

0: большие государства, можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
1: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второва под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второва вспыхнул пожар.
4: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
3: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаза. Газового рынка Михаил Сабагарь.
5: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
3: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
5: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
3: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
7: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
10: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
9: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
11: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
9: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
7: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второго. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второго под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второго вспыхнул пожар.
4: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
3: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Газового рынка Михаил Сабакарь.
5: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
3: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
5: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
3: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Учим пакистанский вместе.
12: как на языке урду звучат времена года. Поехали! Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Ага, всем здравствуйте.
14: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
15: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
14: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
15: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
14: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
15: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
14: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
15: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
14: Угу.
15: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
14: Рост в 2 раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
15: Тут в игру вступает инфляция.
14: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
15: Ничего себе.
14: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
15: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
14: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
15: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
14: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
15: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
14: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
15: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
14: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
15: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
14: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
15: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
14: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
15: Обещали, да. А по факту?
14: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
15: 36%. Это же колоссальный шок.
14: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям, наступает пятница, его последний рабочий день, а в понедельник он пенсионер.
15: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
14: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
15: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
14: О да, любимый тезис.
15: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
14: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
15: А, то есть базовый фундамент?
14: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
15: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
14: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
15: Ниже которого начинается уже системная нищета.
14: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
15: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
14: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
15: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
14: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
15: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
14: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
15: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
14: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
15: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
14: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
15: Или просто поход в недорогую кофейню.
14: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
15: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
14: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
15: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
14: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
15: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
14: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
15: В 3 с лишним раза выше.
14: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
15: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
14: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
15: Льготы, субсидии.
16: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
15: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
16: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
15: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
16: Это как можно объяснить простыми словами?
15: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
16: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
15: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
16: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
15: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
16: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
15: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
16: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
15: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
16: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
15: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
16: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников.
15: То что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
16: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
15: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
16: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
15: Всем пока-пока.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
17: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
8: Важный сигнал.
1: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лостинш.
18: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
1: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
18: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
1: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. Никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
20: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние два года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
21: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
0: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
21: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
0: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
21: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
0: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
21: Да, люди не спешат.
0: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
21: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
0: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
21: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
0: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее. Но зачем им печать чиновника?
10: Интересная логика, но...
0: Подожди, я договорю. Более того, люди... меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде, официальный развод — это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
11: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
11: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
11: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
11: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на 2-м году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
11: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
11: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифры.
11: Да, просто потому, что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
11: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
11: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
10: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
10: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
10: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
21: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
7: Но пособие все-таки есть.
21: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
7: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
21: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
7: Ну вот, могут же.
21: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
7: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
9: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
7: Ну, процент – это не так много.
9: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
7: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
9: Давайте.
7: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
9: Юридически да, но...
7: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
9: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
7: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
9: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
7: И не нужно никаких заявлений.
9: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
7: Ну, тогда суд.
9: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
7: Наверное, дорого.
9: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
7: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
9: И что же?
7: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
9: Согласен, развод – это тяжело.
7: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики.
0: психике ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
21: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
21: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
21: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
21: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
21: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
21: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
21: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
21: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
21: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
22: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы, если это нужно будет? И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать.

0: Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
1: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
0: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
2: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
0: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.

0: президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
1: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
6: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
5: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новое учение МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
1: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
5: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
7: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
8: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
7: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
8: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
7: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
5: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: Трагедия в Берестовицком районе. В реке нашли тело мужчины. В дежурную службу поступил звонок от рыбака. Мужчина сообщил, что заметил тело человека в реке Куклянка. Сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли погибшего из воды. Тело находилось всего в одном метре от берега. Личность мужчины уже установлена, им оказался 63-летний местный житель. Точную причину смерти и все обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты. В Костюковичском районе мужчина ранил сына из ружья. Инцидент произошел в деревне Белынковичи на территории фермерского хозяйства. 61-летний местный житель вместе с сыном помогал фермеру при забое кабана. Во время использования гладкоствольного ружья, которое досталось мужчине по наследству и не было зарегистрировано, произошел выстрел. В результате отец случайно ранил 15-летнего сына. Подросток с травмой живота был срочно госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь. В Могилеве под колеса маршрутки попала 9-летняя девочка. На перекрестке улиц Крупской и Турова 52-летний водитель маршрутки сбил 9-летнюю школьницу. Сообщается, что девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Самым обсуждаемым видео в Беларуси стала реанимация кота после пожара. Во время пожара в Минске сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры кота, который уже не подавал признаков жизни. Спасатели прямо на улице начали проводить животному сердечно-легочную реанимацию. Через некоторое время кот начал приходить в себя и подал первые признаки жизни. История спасения животного вызвала большой отклик у беларусов в сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Из первых уст.
0: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
10: Оперативники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН ГУВД задержали 20-летнего уроженца Гомельщины, который проживал в Минске на съемной квартире и был оптовым наркокурьером. При нем обнаружено и изъято 400 граммов марихуаны и 600 граммов мефедрона, что составляет несколько тысяч смертельных доз наркотиков. Известно, что сам молодой человек запрещенные вещества не употреблял. Он забирал так называемые мастер-клады, после чего по месту жительства фасовал на более мелкие дозы и оставлял в закладках для потребителей и более мелких курьеров. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 5 жителей столицы и других городов в возрасте от 25 до 47 лет, которые собирались забирать из тайников несколько десятков разовых доз психотропов. В отношении оптового курьера возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
4: Важный сигнал.
5: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
11: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
5: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
12: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
5: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
12: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
5: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Беларусью, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
13: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более одного года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Здорово. Это подкаст «Между строк». Мы сегодня решили разобрать тему, от которой многие стараются отмахнуться, но игнорировать ее уже не получается. Над Беларусью опускается железный занавес. Давайте попробуем без лозунгов, на пальцах разобрать, как эта изоляция меняет жизнь обычного человека прямо сейчас и к чему нужно быть готовым.
15: Да, привет. И знаешь, давай сразу договоримся на берегу, никакой такой высокой геополитики ради геополитики сегодня не будет.
14: Абсолютно согласен.
15: Мы прям вот спускаемся на уровень земли. Потому что все эти громкие слова про закрытые границы, про новые законы, они же в итоге превращаются в вполне конкретные цифры. В сломанные карьерные планы. И вообще в измененный просто до неузнаваемости быт местных жителей.
14: Слушай, ну тогда давай начнем прямо с самого наглядного. С физического проявления этого занавеса. Декабрь 2025 года.
15: Ага.
14: Польский премьер Дональд Туск приезжает на болото Подлясия. И там, буквально, ну вот, в 800 метрах от границы, запускают первую антидроновую башню, 70-метровую.
15: Ничего себе сооружение.
14: Да. И это не просто какая-то вышка, где сидит пограничник с биноклем. Это мощнейшие радары, передовая оптика, артиллерийская установка.
15: Я добавлю, стоит только один такой модуль, 47 миллионов злотых. А это же только первый шаг. Это старт колоссального проекта «Восточный щит», который должен закрыть 400 километров границы. Бюджет там переваливает за 2 миллиарда евро.
14: Внушительная сумма.
15: И причина-то предельно ясна. Есть факты. Если вспомнить сентябрь 25 года, тогда в воздушное пространство Польши залетели около 20 российских дронов. Тех самых «Гераний».
14: А, ну да. Механика там простая. Они летят низко, теряют GPS и просто дрейфуют через границу. Соседи, понятно, не могли просто сидеть и смотреть.
15: Вот именно.
14: Знаешь, какую аналогию я тут вижу? Это похоже на такую, ну, умную крепость. Но есть одно кардинальное отличие от классической советской колючей проволоки.
15: Какое?
14: Ну смотри, Советский Союз строил стену изнутри, правильно? Чтобы удержать людей в загоне. А сейчас стена строится снаружи, соседями, чтобы как бы защититься от того, что происходит внутри.
15: Очень точное замечание.
14: Но подожди, я хочу тут немного копнуть глубже. Вот вышка высотой 70 метров. Она сбивает военные беспилотники. Радары следят за небом.
15: Угу.
14: Как конкретно этот сугубо военный щит мешает обычному человеку? Ну, скажем, поехать за покупками или вести свой небольшой бизнес.
15: Слушай, ну, военная инфраструктура, она же никогда не работает в вакууме. Башня — это только видимая часть. Верхушка айсберга.
14: Так.
15: Под ней, в буферной зоне, с польской стороны развернута огромная группировка, более 6000 силовиков. Военные, полиция — это режим тотальной безопасности. Большинство переходов просто закрыто.
14: То есть движение встает?
15: Да. И тут начинается цепная реакция для экономики. Вот давай смоделируем ситуацию. Работает в стране обычный завод. В цеху ломается шпиндель у немецкого станка с ЧПУ.
14: Который раньше условно ехал из Берлина фурой за 48 часов и стоил пару сотен евро.
15: Именно. А теперь самолеты из Евросоюза в регион не летают с 2021 года. Прямая наземная логистика превратилась просто в ад из многокилометровых очередей.
14: И из закрытых шлагбаумов.
15: Да-да. И как теперь вести этот шпиндель? Его покупает какая-то фирма-прокладка, он и летит в Стамбул или в Дубай.
14: Делает огромный крюк.
15: Оттуда перегружается на фуру, едет через Кавказ. Это занимает месяц. А цена, она вырастает 5, а то и в 10 раз. Из-за одной мелкой детали простаивает вся линия, рабочие сидят без премий.
14: Или, знаешь, возьми пациента, которому жизненно необходимы специфические европейские лекарства.
15: Да, аналогов которых просто не работают.
14: Вот. И тут вырисовывается крайне циничная экономическая картина. Из-за всего этого возникает гигантский теневой сектор. Появляются десятки посредников, какие-то дельцы, которые банально продают места в многомесячных очередях на границе. Кто-то на этом сколачивает состояние.
15: А оплачивает весь этот банкет кто?
14: Обычный человек.
15: Абсолютно. Обычный житель региона. Из своего личного кармана, приходя в аптеку за подорожавшим втрое антибиотиком. Все эти трудности с покупками и поездками ложатся тяжелейшим налогом на рядового потребителя.
14: Получается, инфляция на критический импорт в таких условиях просто не может остановиться.
15: 100%.
14: Хорошо, если цена вопроса так высока, давай разберем корень проблемы. Почему соседи вообще решили вбухать 2 миллиарда евро в этот щит?
15: Ну, давай.
14: Я тут посмотрел данные по военному присутствию. Октябрь 2025 года официально подтверждено обновление тактического ядерного оружия на базе под Осиповичами.
15: Так.
14: Плюс там развернутые ракетные комплексы «Искандер-М», пусковые для новейшего «Орешника». Добавим сюда учение «Запад-2025» в сентябре, когда на местной территории находилось 8 тысяч военных соседней страны.
15: Слушай, ну механика страха соседей тут объясняется очень просто. Если взять те же «Искандеры», подлетное время ракеты до Варшавы — это буквально минуты.
14: То есть времени на реакцию нет вообще?
15: Да. Это полностью ломает весь стратегический баланс в регионе. Они просто вынуждены строить эту оборону. Но, знаешь, для жителей страны есть куда более страшный нюанс во всей этой милитаризации. Это вопрос контроля.
14: В смысле того, кто нажимает на кнопку?
15: Именно. Контроль над этим ядерным оружием не в руках местных властей. Там стоят российские военные, там свои периметры безопасности.
14: Куда местных даже не пустят.
15: Да. Даже во времена БССР, если задуматься, была понятна субординация центра в Москве, но это было единое государство. А сейчас суверенитет страны де-факто ограничен иностранной силой.
14: Знаешь, это какая-то дикая ситуация. Если перевести на такой бытовой язык, это как если бы кто-то сдал комнату в твоей квартире малознакомому человеку.
15: Так.
14: И этот человек открыто хранит там взрывчатку. А соседи по лестничной площадке из-за этого просто взяли и наглухо заварили твою железную дверь снаружи.
15: И теперь ты сидишь в квартире со взрывчаткой и без выхода. Очень точная метафора.
14: Окей, давай тогда сделаем такой сценарный прогноз. Вот ракеты стоят, граница из-за них закрывается все плотнее. А что будет через год-два?
15: В каком плане?
14: Ну вот я думаю о рынке технологий, например. Одно дело привезти чемодан с таблетками через Дубай. А другое — поддерживать работу дата-центров, банков, заводов.
15: А, я поняла. Слушай, через год-два начнется просто жесточайшая технологическая деградация. Если занавес захлопнется полностью, легальный доступ к западному оборудованию прекратится.
14: К серверам, софту.
15: Да ко всему. Завести огромную серверную стойку через серый импорт в чемодане невозможно. Предприятия будут вынуждены переходить на азиатские аналоги.
14: Которые зачастую хуже по качеству.
15: Без легальной техподдержки, плюс переплачивая огромные суммы посредникам, это технологическое отставание не на годы, а на десятилетия. Страна становится зависимой от одного единственного восточного канала поставок.
14: И знаешь, логично, что когда на горизонте маячат чужие ракеты, а двери наружу одна за другой закрываются, люди начинают судорожно искать запасной выход.
15: Ищут лазейки, да?
14: Долгие годы таким спасательным кругом была карта поляка. На самом деле ситуация такая. За время программы было подано около 350 тысяч заявлений. И абсолютное большинство от местных жителей.
15: Да, но сейчас мы видим, как и эта дверь стремительно захлопывается. Польша радикально меняет подход. В 2025 году они приняли новую стратегию по борьбе с фальсификациями.
14: Потому что теневой рынок вырос.
15: Именно. Появилась куча поддельных справок о польских корнях. И в ответ Варшава вводит жесткое требование, подтвержденное знание польского языка на уровне А1. А в Люблине вообще заморозили прием заявок. Система просто не справлялась.
14: Ничего себе. А теперь давай посмотрим на ситуацию с другой стороны границы. Местные власти еще в 23-м году ввели закон. О наличии карты поляка нужно обязательно уведомить органы за 3 месяца.
15: Да, а для госслужащих это вообще запрет на профессию.
14: Соседи перестают выдавать документы из-за своей безопасности, а местные власти криминализируют его из-за своей. Человек просто зажат между двух огней.
15: Слушай, ну это классический признак железного занавеса, когда обе стороны начинают видеть в человеке угрозу. Давай снова используем метод социального моделирования.
14: Давай. Студент.
15: Да, обычный студент. Человек мечтал получить качественное образование, учил язык. Раньше карта поляка давала право бесплатно учиться в европейском вузе. Сегодня это просто изматывающий квест.
14: Чтобы просто записаться на экзамен, нужно пройти круги ада. Плюс репетиторы взвинтили цены до небес из-за этих новых языковых требований.
15: А если студент все-таки прошел этот квест и получил карту, он обязан пойти и заявить на себя. И он автоматически попадает в негласные реестры неблагонадежных.
14: И подставляет семью.
15: Да, если его родители работают в госсекторе, на заводе или в школе, они рискуют завтра же потерять работу. А самого студента могут лишить распределения.
14: Снова вопрос перспективы. Если эти бумажные двери закрываются, что будет с молодежью лет через 5?
15: Мы получим тотальный образовательный отрыв. Вот представь молодого врача-онколога или инженера-проектировщика. У них нет возможности выехать на стажировку.
14: Нет доступа к базам данных.
15: Да, они вынуждены учиться по каким-то устаревшим методичкам. Страна перестает получать приток свежих научных подходов. Через 5 лет это просто катастрофически ударит по медицине, по IT-сектору. Закрытое общество всегда начинает гнить изнутри, потому что исчезает конкуренция идей.
14: Окей, тем, кто остался внутри этого котла, тяжело. Но каково тем, кто уже успел выскочить? Я тут посмотрел данные. После 2020 года страну покинули от 200 до 500 тысяч человек.
15: Огромная цифра.
14: И тут система наносит удар в спину. Тот самый указ с сентября 2023 года.
15: О да, указ, который категорически запрещает выдачу или обмен паспортов за рубежом, истек срок действия, посольство тебе ничем не поможет.
14: Причем выехать на постоянное место жительства теперь легально можно, только получив спецразрешение.
15: А у силовиков биометрические паспорта вообще изымают и хранят в отделе кадров, чтобы никто не сбежал.
14: А возвращаться за новым документом – это русская рулетка. Для многих это грозит арестом прямо на границе. Есть же факты.
15: Естественно, люди боятся ехать. И Польша в ответ начала выдавать временные проездные документы. Знаешь, если покопаться в исторических параллелях, это реинкарнация советских выездных виз.
14: Разрешение от парткома, да.
15: Но тактика стала хитрее. Раньше просто строили стену и никого не выпускали. Сейчас задача создать капканы, чтобы отрезать уехавших от тех, кто остался.
14: Слушай, и вот тут у меня возникает серьезный вопрос к логике системы. Давай копнем глубже.
15: Давай.
14: Казалось бы, ну не проще ли просто выпустить всех недовольных, закрыть за ними дверь, выдохнуть и забыть? Зачем тратить столько ресурса, лишать их документов и фактически заставлять возвращаться? Зачем загонять людей в угол?
15: А это фундаментальная логика тотального контроля. Государство просто не может смириться с тем, что гражданин становится независимым.
14: В смысле финансово и юридически?
15: Вообще во всех смыслах. Если человек уехал, нашел работу в Варшаве, интегрировался, он выходит из-под контроля. Лишая его паспорта, система как бы говорит: «Ты все равно моя собственность». Это попытка дотянуться до человека даже за сотни километров.
14: Показать власть?
15: Да. И не забывай, это мощнейшая психологическая операция для тех, кто остался внутри. Им показывают: смотрите, они там бомжи без бумажки, сидите дома и не рыпайтесь.
14: Как инструмент запугивания это, наверное, работает. Но в экономическом плане это же выстрел себе в ногу. Те сотни тысяч уехавших – это не абстрактные цифры. Это опытные разработчики, сосудистые хирурги, инженеры.
15: Мозги нации.
14: Да. Лишая их документов, государство навсегда хоронит шанс вернуть эти мозги обратно, когда экономике понадобятся рабочие руки.
15: Абсолютно точный диагноз. Белорусский бюджет и экономика уже ощущают кадровый голод. Ты можешь через серые схемы привести станок или микрочип, но ты не можешь привести через Дубай кардиохирурга с 20-летним стажем. Долгосрочный эффект от таких репрессий – это интеллектуальная яма, из которой страна не выберется десятилетиями. Это та цена, которую общество платит за монополию на жизнь человека.
14: Знаешь, если собрать весь этот пазл воедино – 70-метровые башни с радарами, ядерные ракеты, запреты на карту поляка, изъятые паспорта – становится кристально понятно, что самый крепкий железный занавес сегодня строится вообще не из бетона. И даже не в кабинетах, где штампуют указы.
15: Главный барьер возводится в голове.
14: Именно так. Этот занавес сугубо психологический. Это глубочайшая самоцензура, когда у человека появляется леденящий страх просто позвонить родственникам за границу.
15: Или поставить лайк.
14: Да, страх подписки на телеграм-канал. Люди массово уходят во внутреннюю эмиграцию. Это такое тихое бегство в кухонное молчание, прямо как в 80-х.
15: Согласна. Психологическое давление колоссальное. Но знаешь, история преподает нам урок, который никто не хочет учить. Когда люди помнят, что можно жить иначе, когда у них есть доступ к информации, ни один занавес не провисит вечно. Советский Союз строил стену десятилетиями, и она рухнула.
14: Пока люди ищут VPN-сервисы, пока стоят в очередях за визами и передают друг другу информацию, эта стена еще не стала монолитной. На сегодня это все. Мы попытались заглянуть за этот занавес и понять, какую цену за него придется заплатить каждому из нас. Услышимся в следующем разборе. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
17: 95-й есть? Нету 95-го?
18: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
16: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области, кроме бензина, нет и света, рассказывает местный житель.
19: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое-трое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали по очереди. Ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин. Его сейчас нет просто.
16: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
20: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
16: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
16: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойла» в Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
3: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
9: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
6: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
9: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
22: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
9: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
16: От бесплатной медицины только название. Белорусские устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
6: Лишних денег не бывает. И деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
16: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
23: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
16: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
1: не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
7: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
8: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
7: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
10: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 там с копейками, и еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
7: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
24: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Но и где это дешевле? В каком месте?
7: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
25: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
5: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
9: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
16: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
9: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
11: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
9: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
12: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние 2 года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
13: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить

0: на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
1: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
0: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого воистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, не ядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования – почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лостинш.
5: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые

0: действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
1: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
0: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
1: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
2: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. Никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
5: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
4: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
6: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
4: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
7: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
4: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сяха.
3: Синий.
8: Нила.
3: Коричневый.
8: Бура.
3: Зеленый.
8: Сабз.
3: Оранжевый.
8: Наранджи.
3: Фиолетовый.
8: Джамуни.
3: Красный.
8: Сурх.
3: Белый.
8: Сафед.
3: Желтый.
8: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
10: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
9: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
11: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
9: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
11: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
9: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
13: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
14: Ой, ужас. Дома нету.
4: За этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде, в этом году стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
15: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
4: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракеты ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракеты или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
16: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
4: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
13: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
17: 12.
8: Бара.
17: 13.
8: Тера.
17: 14.
8: Чода.
17: 15.
8: Пандра.
17: 16.
8: Сола.
17: 17.
8: Сатра.
17: 18.
8: Атара.
17: 19.
8: Унис.
17: 20.
8: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
19: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
18: Обалдеть.
19: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
18: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
19: Угу. ищут.
18: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
19: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
18: Это ты про какие сферы сейчас?
19: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
18: Ого!
19: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
18: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
19: За прогулы?
18: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
19: Ага, точно.
18: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
19: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
18: Давай.
19: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
18: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
19: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
18: Да, плюс-минус, так и есть.
19: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
18: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
19: Угу, это правда.
18: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
19: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
18: Ну да, никто не хочет туда идти.
19: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
18: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
20: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
18: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
20: Ну давай попробуем.
18: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
0: Да, причем не в центре.
18: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
0: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
18: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
0: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
18: Так.
0: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
18: Ну да, работа за наличку.
0: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
18: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
0: А, ты про домохозяек.
18: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
0: Но логика тут предельно прагматичная.
18: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
0: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
18: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
0: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
18: Ну да, почему?
0: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
18: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
0: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
18: Угу.
0: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
18: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
0: Да, есть такое.
18: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
19: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
18: Естественно.
19: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
18: Угу.
19: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
18: То есть они просто находят какие-то лазейки?
19: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
18: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
19: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
18: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
19: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
18: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
19: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
18: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
19: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
18: Да, это логично.
19: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
18: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
19: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовые работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
18: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
19: Именно.
18: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
19: Угу, и какой же?
18: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
19: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
18: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
19: До связи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы
3: столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
23: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
22: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
5: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
22: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
6: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
7: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
6: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
7: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
6: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
22: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
22: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
24: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
22: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
25: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
22: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
26: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
22: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции, но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
11: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
9: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который в СУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают солдаты с других направлений.
12: Четыре, два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
14: Бля, размотало просто.
12: Прикинь, сюда раз, два, три, три миномета, походу.
14: Да, миномета, походу.
12: Они, наверное, как шли, так и...
14: Бабьёшка, короче, понял?
12: Бабьёшка?
14: Да.
9: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Это было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
15: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
9: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
15: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит, предполагая, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
9: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении, приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
27: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Важный сигнал.
2: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
8: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
2: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
13: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
2: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
17: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
2: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодаха.
18: 15.
19: Пандраха.
18: 16.
19: Солаха.
18: 17.
19: Сатраха.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Унис.
18: 20.
19: Бис.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
16: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
20: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха.

0: стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любое пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
2: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
0: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
3: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
0: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
4: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани...

0: НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второго под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второго вспыхнул пожар.
1: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
0: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Сабакарь.
2: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
0: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
2: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
0: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
5: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений – встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
7: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
6: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
8: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
6: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
5: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть. Мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второго под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второго вспыхнул пожар.
1: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
0: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Собакарь.
2: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
0: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
2: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
0: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
7: Лето.
9: Мосаме гарма.
7: Весна.
9: Бахар.
7: Осень.
9: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк».
11: Ага, всем здравствуйте.
10: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
11: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
10: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
11: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
10: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
11: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
10: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
11: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
10: Угу.
11: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
10: Рост в 2 раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
11: Тут в игру вступает инфляция.
10: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
11: Ничего себе.
10: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
11: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
10: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
11: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
10: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
11: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
10: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
11: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
10: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
11: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
10: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
11: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
10: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
11: Обещали, да. А по факту?
10: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
11: 36%. Это же колоссальный шок.
10: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день. А в понедельник он пенсионер.
11: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
10: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
11: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
10: О да, любимый тезис.
11: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
10: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
11: А, то есть базовый фундамент?
10: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
11: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
10: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
11: Ниже которого начинается уже системная нищета.
10: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
11: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
10: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
11: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
10: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
11: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
10: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
11: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
10: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
11: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
10: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
11: Или просто поход в недорогую кофейню.
10: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
11: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
10: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
11: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
10: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
11: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
10: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
11: В 3 с лишним раза выше.
10: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
11: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
10: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
11: Льготы, субсидии.
10: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
11: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
10: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
11: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
10: Это как можно объяснить простыми словами?
11: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
10: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
11: Да, в фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
10: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
11: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
10: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
11: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
10: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
11: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
10: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
11: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
10: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников,
11: то что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30 и 40-летних?
10: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
11: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
10: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
11: Всем пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
12: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно. Понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом. И отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача. Угу. Понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники. Но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу, ага, и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
3: Важный сигнал.
13: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
14: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
13: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
14: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
13: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
15: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
13: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
16: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние два года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
18: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
17: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
18: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
17: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
18: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
17: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
18: Да, люди не спешат.
17: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
18: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
17: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
18: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
17: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
18: Интересная логика, но...
17: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
18: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
19: Ха, пиратского софта.
18: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
19: Но у него протоколы?
18: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
19: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
18: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
19: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
18: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
19: Так.
18: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
19: Ого, ничего себе цифры.
18: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
19: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
18: Давайте.
19: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
18: Логично.
19: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
20: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
19: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
20: Ну, есть же брачные договоры.
19: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
18: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
19: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
18: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
19: Но пособие все-таки есть.
18: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
19: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
20: Возможно, мир меняется, но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
19: Ну вот, могут же.
20: Могут, но механизмы оценки риска в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
19: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
8: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
19: Ну, процент – это не так много.
8: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
19: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
8: Давайте.
19: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
8: Юридически да, но...
19: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
8: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
19: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
8: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
19: И не нужно никаких заявлений.
8: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
19: Ну тогда суд.
8: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
19: Наверное, дорого.
8: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
19: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
8: И что же?
19: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
20: Согласен, развод – это тяжело.
19: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
8: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
19: Зато нет такого давления.
8: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей –
18: В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
19: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
18: Давайте посмотрим.
19: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
18: Но в Европе да.
19: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
18: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
19: Это вопрос времени.
18: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
19: Но это специфика региона.
18: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
19: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
18: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
19: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
18: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
19: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
5: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками, на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости, и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Важный сигнал.
6: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
7: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.

0: формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
1: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
6: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе. К вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически.

0: физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы их сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
3: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
4: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
3: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
0: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
3: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
5: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
6: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
5: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
6: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
5: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
3: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Трагедия в Берестовицком районе. В реке нашли тело мужчины. В дежурную службу поступил звонок от рыбака. Мужчина сообщил, что заметил тело человека в реке Куклянка. Сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли погибшего из воды. Тело находилось всего в одном метре от берега. Личность мужчины уже установлена, им оказался 63-летний местный житель. Точную причину смерти и все обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты. В Костюковичском районе мужчина ранил сына из ружья. Инцидент произошел в деревне Белынковичи на территории фермерского хозяйства. 61-летний местный житель вместе с сыном помогал фермеру при забое кабана. Во время использования гладкоствольного ружья, которое досталось мужчине по наследству и не было зарегистрировано, произошел выстрел. В результате отец случайно ранил 15-летнего сына. Подросток с травмой живота был срочно госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь. В Могилеве под колеса маршрутки попала 9-летняя девочка. На перекрестке улиц Крупской и Турова 52-летний водитель маршрутки сбил 9-летнюю школьницу. Сообщается, что девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Самым обсуждаемым видео в Беларуси стала реанимация кота после пожара. Во время пожара в Минске сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры кота, который уже не подавал признаков жизни. Спасатели прямо на улице начали проводить животному сердечно-легочную реанимацию. Через некоторое время кот начал приходить в себя и подал первые признаки жизни. История спасения животного вызвала большой отклик у белорусов в сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
8: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
9: Оперативники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН ГУВД задержали 20-летнего уроженца Гомельщины, который проживал в Минске на съемной квартире и был оптовым наркокурьером. При нем обнаружено и изъято 400 граммов марихуаны и 600 граммов мефедрона, что составляет несколько тысяч смертельных доз наркотиков. Известно, что сам молодой человек запрещенные вещества не употреблял. Он забирал так называемые мастер-клады, после чего по месту жительства фасовал на более мелкие дозы и оставлял в закладках для потребителей и более мелких курьеров. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 5 жителей столицы и других городов в возрасте от 25 до 47 лет, которые собирались забирать из тайников несколько десятков разовых доз психотропов. В отношении оптового курьера возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
1: Важный сигнал.
3: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
10: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
3: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
11: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через 2 дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
3: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
11: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
3: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Беларусью, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
13: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более одного года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Здорово. Это подкаст «Между строк». Мы сегодня решили разобрать тему, от которой многие стараются отмахнуться, но игнорировать ее уже не получается. Над Беларусью опускается железный занавес. Давайте попробуем без лозунгов, на пальцах разобрать, как эта изоляция меняет жизнь обычного человека прямо сейчас и к чему нужно быть готовым.
15: Да, привет. И знаешь, давай сразу договоримся на берегу. Никакой такой высокой геополитики ради геополитики сегодня не будет.
14: Абсолютно согласен.
15: Мы прям вот спускаемся на уровень земли. Потому что все эти, ну, громкие слова про закрытые границы, про новые законы, они же в итоге превращаются в вполне конкретные цифры. В сломанные карьерные планы. И вообще в измененный просто до неузнаваемости быт местных жителей.
14: Слушай, ну тогда давай начнем прямо с самого наглядного. С физического проявления этого занавеса. Декабрь 2025 года.
15: Ага.
14: Польский премьер Дональд Туск приезжает на болото Подлясия. И там, буквально, ну вот, в 800 метрах от границы запускают первую антидроновую башню, 70-метровую.
15: Ничего себе сооружение.
14: Да. И это не просто какая-то вышка, где сидит пограничник с биноклем. Это мощнейшие радары, передовая оптика, артиллерийская установка.
15: Я добавлю, стоит только один такой модуль, 47 миллионов злотых. А это же только первый шаг. Это старт колоссального проекта «Восточный щит», который должен закрыть 400 километров границы. Бюджет там переваливает за 2 миллиарда евро.
14: Внушительная сумма.
15: И причина-то предельно ясна. Есть факты. Если вспомнить сентябрь 2025 года, тогда в воздушное пространство Польши залетели около 20 российских дронов, тех самых «Гераний».
14: А, ну да, механика там простая. Они летят низко, теряют GPS и просто дрейфуют через границу. Соседи, понятно, не могли просто сидеть и смотреть.
15: Вот именно.
14: Знаешь, какую аналогию я тут вижу? Это похоже на такую, ну, умную крепость. Но есть одно кардинальное отличие от классической советской колючей проволоки.
15: Какое?
14: Ну смотри, Советский Союз строил стену изнутри, правильно? Чтобы удержать людей в загоне. А сейчас стена строится снаружи, соседями, чтобы как бы защититься от того, что происходит внутри.
15: Очень точное замечание.
14: Но подожди, я хочу тут немного копнуть глубже. Вот вышка высотой 70 метров. Она сбивает военные беспилотники. Радары следят за небом.
15: Угу.
14: Как конкретно этот сугубо военный щит мешает обычному человеку? Ну, скажем, поехать за покупками или вести свой небольшой бизнес.
15: Слушай, ну, военная инфраструктура, она же никогда не работает в вакууме. Башня — это только видимая часть. Верхушка айсберга.
14: Так.
15: Под ней, в буферной зоне, с польской стороны развернута огромная группировка. Более 6000 силовиков. Военные, полиция — это режим тотальной безопасности. Большинство переходов просто закрыто.
14: То есть движение встает?
15: Да. И тут начинается цепная реакция для экономики. Вот давай смоделируем ситуацию. Работает в стране обычный завод. В цеху ломается шпиндель у немецкого станка с ЧПУ.
14: Который раньше условно ехал из Берлина фурой за 48 часов и стоил пару сотен евро.
15: Именно. А теперь самолеты из Евросоюза в регион не летают с 2021 года. Прямая наземная логистика превратилась просто в ад из многокилометровых очередей.
14: И из закрытых шлагбаумов.
15: Да-да. И как теперь вести этот шпиндель? Его покупает какая-то фирма-прокладка, он и летит в Стамбул или в Дубай.
14: Делает огромный крюк.
15: Оттуда перегружается на фуру, едет через Кавказ. Это занимает месяц. А цена, она вырастает 5, а то и в 10 раз. Из-за одной мелкой детали простаивает вся линия, рабочие сидят без премий.
14: Или, знаешь, возьми пациента, которому жизненно необходимы специфические европейские лекарства.
15: Да, аналогов которых просто не работают.
14: Вот, и тут вырисовывается крайне циничная экономическая картина. Из-за всего этого возникает гигантский теневой сектор. Появляются десятки посредников, какие-то дельцы, которые банально продают места в многомесячных очередях на границе. Кто-то на этом сколачивает состояние.
15: А оплачивает весь этот банкет кто?
14: Обычный человек.
15: Абсолютно. Обычный житель региона. Из своего личного кармана, приходя в аптеку за подорожавшим втрое антибиотиком. Все эти трудности с покупками и поездками ложатся тяжелейшим налогом на рядового потребителя.
14: Получается, инфляция на критический импорт в таких условиях просто не может остановиться.
15: 100%.
14: Хорошо, если цена вопроса так высока, давай разберем корень проблемы. Почему соседи вообще решили вбухать 2 миллиарда евро в этот щит?
15: Ну, давай.
14: Я тут посмотрел данные по военному присутствию. Октябрь 2025 года официально подтверждено обновление тактического ядерного оружия на базе под Осиповичами.
15: Так.
14: Плюс там развернуты ракетные комплексы «Искандер-М», пусковые для новейшего «Орешника». Добавим сюда учение «Запад-2025» в сентябре, когда на местной территории находилось 8 тысяч военных соседней страны.
15: Слушай, ну механика страха соседей тут объясняется очень просто. Если взять те же «Искандеры», подлетное время ракеты до Варшавы — это буквально минуты.
14: То есть времени на реакцию нет вообще?
15: Да. Это полностью ломает весь стратегический баланс в регионе. Они просто вынуждены строить эту оборону. Но, знаешь, для жителей страны есть куда более страшный нюанс во всей этой милитаризации. Это вопрос контроля.
14: В смысле того, кто нажимает на кнопку?
15: Именно. Контроль над этим ядерным оружием не в руках местных властей. Там стоят российские военные, там свои периметры безопасности.
14: Куда местных даже не пустят.
15: Да. Даже во времена БССР, если задуматься, была понятна субординация центра в Москве, но это было единое государство. А сейчас суверенитет страны де-факто ограничен иностранной силой.
14: Знаешь, это какая-то дикая ситуация. Если перевести на такой бытовой язык, это как если бы кто-то сдал комнату в твоей квартире малознакомому человеку.
15: Так.
14: И этот человек открыто хранит там взрывчатку. А соседи по лестничной площадке из-за этого просто взяли и наглухо заварили твою железную дверь снаружи.
15: И теперь ты сидишь в квартире со взрывчаткой и без выхода. Очень точная метафора.
14: Окей, давай тогда сделаем такой сценарный прогноз. Вот ракеты стоят, граница из-за них закрывается все плотнее. А что будет через год-два?
15: В каком плане?
14: Ну вот я думаю о рынке технологий, например. Одно дело привезти чемодан с таблетками через Дубай, а другое — поддерживать работу дата-центров, банков, заводов.
15: А, я поняла. Слушай, через год-два начнется просто жесточайшая технологическая деградация. Если занавес захлопнется полностью, легальный доступ к западному оборудованию прекратится.
14: К серверам, софту.
15: Да ко всему. Завести огромную серверную стойку через серый импорт в чемодане невозможно. Предприятия будут вынуждены переходить на азиатские аналоги.
14: Которые зачастую хуже по качеству.
15: Без легальной техподдержки, плюс переплачивая огромные суммы посредникам, это технологическое отставание не на годы, а на десятилетия. Страна становится зависимой от одного единственного восточного канала поставок.
14: И знаешь, логично, что когда на горизонте маячат чужие ракеты, а двери наружу одна за другой закрываются, люди начинают судорожно искать запасной выход.
15: Ищут лазейки, да?
14: Долгие годы таким спасательным кругом была карта поляка. На самом деле ситуация такая. За время программы было подано около 350 тысяч заявлений. И абсолютное большинство от местных жителей.
15: Да, но сейчас мы видим, как и эта дверь стремительно захлопывается. Польша радикально меняет подход. В 2025 году они приняли новую стратегию по борьбе с фальсификациями.
14: Потому что теневой рынок вырос.
15: Именно. Появилась куча поддельных справок о польских корнях. И в ответ Варшава вводит жесткое требование, подтвержденное знание польского языка на уровне А1. А в Люблине вообще заморозили прием заявок. Система просто не справлялась.
14: Ничего себе. А теперь давай посмотрим на ситуацию с другой стороны границы. Местные власти еще в 2023 году ввели закон. О наличии карты поляка нужно обязательно уведомить органы за 3 месяца.
15: Да, а для госслужащих это вообще запрет на профессию.
14: Соседи перестают выдавать документы из-за своей безопасности, а местные власти криминализируют его из-за своей. Человек просто зажат между двух огней.
15: Слушай, ну это классический признак железного занавеса, когда обе стороны начинают видеть в человеке угрозу. Давай снова используем метод социального моделирования.
14: Давай. Студент.
15: Да, обычный студент. Человек мечтал получить качественное образование, учил язык. Раньше карта поляка давала право бесплатно учиться в европейском вузе. Сегодня это просто изматывающий квест.
14: Чтобы просто записаться на экзамен, нужно пройти круги ада. Плюс репетиторы взвинтили цены до небес из-за этих новых языковых требований.
15: А если студент все-таки прошел этот квест и получил карту, он обязан пойти и заявить на себя. И он автоматически попадает в негласные реестры неблагонадежных.
14: И подставляет семью.
15: Да, если его родители работают в госсекторе, на заводе или в школе, они рискуют завтра же потерять работу. А самого студента могут лишить распределения.
14: Снова вопрос перспективы. Если эти бумажные двери закрываются, что будет с молодежью лет через 5?
15: Мы получим тотальный образовательный отрыв. Вот представь молодого врача-онколога или инженера-проектировщика. У них нет возможности выехать на стажировку.
14: Нет доступа к базам данным.
15: Да, они вынуждены учиться по каким-то устаревшим методичкам. Страна перестает получать приток свежих научных подходов. Через 5 лет это просто катастрофически ударит по медицине, по IT-сектору. Закрытое общество всегда начинает гнить изнутри, потому что исчезает конкуренция идей.
14: Окей, тем, кто остался внутри этого котла, тяжело, но каково тем, кто уже успел выскочить? Я тут посмотрел данные. После 2020 года страну покинули от 200 до 500 тысяч человек.
15: Огромная цифра.
14: И тут система наносит удар в спину. Тот самый указ с сентября 2023 года.
15: О да, указ, который категорически запрещает выдачу или обмен паспортов за рубежом, истек срок действия, посольство тебе ничем не поможет.
14: Причем выехать на постоянное место жительства теперь легально можно, только получив спецразрешение.
15: А у силовиков биометрические паспорта вообще изымают и хранят в отделе кадров, чтобы никто не сбежал.
14: А возвращаться за новым документом – это русская рулетка. Для многих это грозит арестом прямо на границе. Есть же факты.
15: Естественно, люди боятся ехать. И Польша в ответ начала выдавать временные проездные документы. Знаешь, если покопаться в исторических параллелях, это реинкарнация советских выездных виз.
14: Разрешение от парткома, да.
15: Но тактика стала хитрее. Раньше просто строили стену и никого не выпускали. Сейчас задача создать капканы, чтобы отрезать уехавших от тех, кто остался.
14: Слушай, и вот тут у меня возникает серьезный вопрос к логике системы. Давай копнем глубже.
15: Давай.
14: Казалось бы, Ну не проще ли просто выпустить всех недовольных, закрыть за ними дверь, выдохнуть и забыть? Зачем тратить столько ресурса, лишать их документов и фактически заставлять возвращаться? Зачем загонять людей в угол?
15: А это фундаментальная логика тотального контроля. Государство просто не может смириться с тем, что гражданин становится независимым.
14: В смысле финансово и юридически?
15: Вообще во всех смыслах. Если человек уехал, нашел работу в Варшаве, интегрировался, он выходит из-под контроля. Лишая его паспорта, система как бы говорит: «Ты все равно моя собственность». Это попытка дотянуться до человека даже за сотни километров.
14: Показать власть?
15: Да. И не забывай, это мощнейшая психологическая операция для тех, кто остался внутри. Им показывают: смотрите, они там бомжи без бумажки, сидите дома и не рыпайтесь.
14: Как инструмент запугивания это, наверное, работает. Но в экономическом плане это же выстрел себе в ногу. Те сотни тысяч уехавших – это не абстрактные цифры. Это опытные разработчики, сосудистые хирурги, инженеры.
15: Мозги нации.
14: Да. Лишая их документов, государство навсегда хоронит шанс вернуть эти мозги обратно, когда экономике понадобятся рабочие руки.
15: Абсолютно точный диагноз. Белорусский бюджет и экономика уже ощущают кадровый голод. Ты можешь через серые схемы привести станок или микрочип, но ты не можешь привести через Дубай кардиохирурга с 20-летним стажем. Долгосрочный эффект от таких репрессий – это интеллектуальная яма, из которой страна не выберется десятилетиями. Это та цена, которую общество платит за монополию на жизнь человека.
14: Знаешь, если собрать весь этот пазл воедино – 70-метровые башни с радарами, ядерные ракеты, запреты на карту поляка, изъятые паспорта – становится кристально понятно, что самый крепкий железный занавес сегодня строится вообще не из бетона. И даже не в кабинетах, где штампуют указы.
15: Главный барьер возводится в голове.
14: Именно так. Этот занавес сугубо психологический. Это глубочайшая самоцензура. Когда у человека появляется леденящий страх просто позвонить родственникам за границу.
15: Или поставить лайк.
14: Да, страх подписки на телеграм-канал. Люди массово уходят во внутреннюю эмиграцию. Это такое тихое бегство в кухонное молчание, прямо как в 80-х.
15: Согласна. Психологическое давление колоссальное. Но знаешь, история преподает нам урок, который никто не хочет учить. Когда люди помнят, что можно жить иначе, когда у них есть доступ к информации, ни один занавес не провисит вечно. Советский Союз строил стену десятилетиями, и она рухнула.
14: Пока люди ищут VPN-сервисы, пока стоят в очередях за визами и передают друг другу информацию, эта стена еще не стала монолитной. На сегодня это все. Мы попытались заглянуть за этот занавес и понять, какую цену за него придется заплатить каждому из нас. Услышимся в следующем разборе. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
17: Да, 95-й есть? Нету 95-го?
18: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистраль, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
16: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
19: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но трое двое-трое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали по очередям. Ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин. Его сейчас нет просто.
16: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
20: Так, мы приехали на заправку, знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю, сейчас только будем на бензин зарабатывать.
16: На фоне атак по НПЗ и сокращения нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
16: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойла» в Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями ППЛА.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. «Радиосигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
2: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
7: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
4: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
7: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
23: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
7: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
12: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
5: От бесплатной медицины только название. Белоруски устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
6: Лишних денег не бывает. Деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
5: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
9: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
5: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
10: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
5: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
24: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
5: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
25: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, ну, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 с копейками. И еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
5: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
26: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Но и где это дешевле? В каком месте?
5: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
11: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
13: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
7: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
14: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
7: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
15: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
7: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
19: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние два года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
17: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Новости союзного государства.
21: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
27: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
21: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие

0: Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И, во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
5: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
4: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
5: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
4: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
6: Если говорить о политических последствиях и вообще политических

0: политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
4: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
3: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
5: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
3: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
6: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
3: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат с региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
2: Синий.
7: Нила.
2: Коричневый.
7: Бура.
2: Зеленый.
7: Сабз.
2: Оранжевый.
7: Наранджи.
2: Фиолетовый.
7: Джамуни.
2: Красный.
7: Сурх.
2: Белый.
7: Сафед.
2: Желтый.
7: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
9: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
10: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
9: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
10: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
9: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
11: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
9: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
12: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
9: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
12: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Но
8: Новости союзного государства.
3: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает, тех, кого сейчас насильно отправляют воевать. Это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
14: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
3: Открытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свеклин.
15: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
3: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать население, нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
3: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
12: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
2: Вторник.
7: Мангал.
2: Среда.
7: Будх.
2: Четверг.
7: Джумират.
2: Пятница.
7: Джума.
2: Суббота.
7: Хафта.
2: Воскресенье.
7: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
18: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей.
17: Ага.
18: Куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
17: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
18: Ага.
17: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
18: Да, и вносить данные в публичную базу.
17: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
18: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психики ребенка.
17: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
18: Так.
17: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
18: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
17: Никаких чеков.
18: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
17: Угу.
18: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
17: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
18: О, да.
17: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
18: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
17: Мягко сказано.
18: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию,
17: он навсегда лишается права легально преподавать, пожизненно, без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция. Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
18: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
17: Ты про дипломы?
18: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
17: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются. Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
18: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
17: Ну да, откуда ему там взяться?
18: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
17: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
18: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
17: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
18: Такая максимальная прозрачность.
17: Да, максимальная прозрачность.
18: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов. С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
17: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... ну, это нереально.
18: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
17: Точно.
18: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
17: О да, это был провал.
18: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
17: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума. Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
18: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
17: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
18: Но фамилии и специализация – это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
17: Вот именно.
18: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
17: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
18: Безусловно.
17: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
18: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
17: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
18: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
17: Математики, физики.
18: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
17: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
18: О, да. Красивая цифра.
17: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
18: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать полторы-две ставки.
17: Угу.
18: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
17: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
18: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
17: Ничего себе, 40%?
18: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
17: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
18: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
17: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
18: Именно. Никакой рекламы в интернете.
17: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
18: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
17: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
18: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
17: О, точно.
18: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: «Не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя».
17: Но за это удобство придется платить огромную цену.
18: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
17: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
18: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
17: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
18: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
17: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
18: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
17: Угу. Оплата в стейблкоинах.
18: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
17: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
18: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
17: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
18: До новых встреч.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
22: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
9: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
22: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
9: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
23: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
9: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
23: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
9: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
9: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
0: Обалдеть.
9: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
1: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
9: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
1: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
9: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
4: Фанипали жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
9: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
24: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
3: Солдат перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
0: Боль такая, что я не могу, блядь, накрылся диан, нас с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка тели по стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Вот он и война.
3: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
0: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь, вот 10 метров, и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
3: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
6: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
3: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
10: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение 2 ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
14: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
11: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
2: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
11: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
5: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и до

0: попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
1: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
2: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
3: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
6: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
7: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
6: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том

0: числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
1: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
0: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
2: Мобильный шатдаун — это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
0: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
3: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Если надо, просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
0: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
6: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
4: Важный сигнал.
7: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
8: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
7: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
7: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
9: В IT и связи средняя зарплата больше 6000 рублей, а в образовании и медицине 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
7: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
6: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
10: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
0: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
1: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
0: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
2: мобильный шатдаун, это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
0: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
3: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца свои эти ограничения действовать будут. Если надо, просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
0: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
4: 20.
11: Бис.
4: 30.
11: Тис.
4: 40.
11: Чалис.
4: 50.
11: Пачас.
4: 60.
11: Сат.
4: 70.
11: Саттар.
4: 80.
11: Асси.
4: 90.
11: Навве.
4: 100.
11: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
14: Угу.
13: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
14: Казалось бы, банальная рутина, да?
13: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
14: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
13: То есть правила игры поменялись глобально?
14: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
13: И любое отклонение наказывается рублем?
14: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
13: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
14: Да, песок – это отличная иллюстрация.
13: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
14: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
13: Насколько жесткие?
14: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
13: Ого!
14: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26 года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
13: Это же больше половины зарплаты за одно ведро.
14: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
13: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра. Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
14: Так, и что они сделали?
13: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
14: Но это уже промышленные масштабы.
13: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
14: Но система сработала иначе.
13: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
14: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
13: Жестко.
14: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
13: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
14: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
13: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
14: Никто не будет с этим возиться.
13: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
14: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
13: Ну да, это же всегда было нормально.
14: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
13: То есть люди просто теряются.
14: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
13: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
14: Березовый сок.
13: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
14: Очень массовое.
13: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
14: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
13: Так.
14: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
13: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
14: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
13: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
14: Ну, теоретически, да.
13: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
14: Почти никто.
13: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
14: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
13: Так, и как это работает?
14: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
13: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
14: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
13: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
14: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
13: А какая есть альтернатива?
14: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок, где-то по 5-7 рублей за литр.
13: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
14: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
13: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
14: ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
13: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
14: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
13: Тепловизорами?
14: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
13: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
14: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
13: В смысле?
14: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
13: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
14: Да, дроны — это отдельная история.
13: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
14: И штраф летит автоматически.
13: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
14: Социальные сети.
13: Именно. Я говорю о социальных сетях.
14: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
13: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
14: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
13: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
14: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
13: Да уж.
14: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
13: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
14: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
13: Серьезно? Даже за грибы?
14: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
13: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
14: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
13: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
14: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
13: Ну да, сказать больше так не делайте.
14: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
13: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
14: О, да, эти истории с почесыванием уха.
13: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
14: И попробуй докажи обратно.
13: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
14: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
13: Например?
14: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
13: А если больше?
14: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9000 рублей и лишение на 5 лет.
13: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
14: Далеко не оно.
13: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
14: Угу.
13: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
14: И все?
13: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
14: Это касается и техосмотра, штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
13: Жесть.
14: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
13: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
14: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
13: А контроллер тут как тут.
14: Заходит контроль, и человек теряет десятую часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
13: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
14: О, это очень болезненная тема.
13: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
14: Сумма внушительная.
13: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
14: Абсолютно.
13: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
14: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
13: То есть просто сбор денег?
14: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
13: То есть семьи не сохраняются?
14: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
13: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
14: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
13: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
14: Верно.
13: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
14: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
13: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
14: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
13: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
14: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
13: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
14: Согласна. Очень глубокая мысль.
13: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
14: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
13: Спасибо за внимание. И удачи.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
17: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать, и, собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов, и там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И, И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там, работа наших рабочих групп, сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
18: Важный сигнал.
19: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа, квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентство недвижимости.
20: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
19: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
21: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
19: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
22: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов. На очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
19: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Белоруссии.
23: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Белоруссии на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
8: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
9: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчивается разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория шести рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
1: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
2: И разговоры о забитом унитазе.
1: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
2: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
1: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше 600 долларов. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
2: Просто так. Безвозмездно.
1: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
2: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это, прости, счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать. Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
1: Любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
2: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%! Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1,5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
0: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1,5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении, а я говорю о серии прибыльных краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
2: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как «любимая», а как «Виталий Шиномонтаж» или еще лучше «Сергей Доставка воды». Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
3: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а с Сергеем доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
2: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39, у тебя неприятности на работе, его нет рядом. У него важная встреча? Дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
0: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
2: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
0: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
2: Это был подкаст «Давайте разберемся».
0: Всем пока!
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
10: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам, ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли, аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
11: Нечаянно.
10: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
11: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
10: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
11: Нет, достойно, достойно.
10: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
18: Важный сигнал.
12: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
24: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
12: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
25: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
12: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
25: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
12: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно.

0: лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
3: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0. Расстроили тут всю Беларусь.
4: Нечаянно.
3: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
4: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
3: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
4: Нет, достойно.
3: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
1: Вторник.
5: Мангал.
1: Среда.
5: Будх.
1: Четверг.
5: Джумират.
1: Пятница.
5: Джума.
1: Суббота.
5: Хафта.
1: Воскресенье.
5: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
7: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
8: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – 1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
7: Причина такого роста – повышенный спрос. В частности,

0: опасности со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
1: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
0: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
2: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
0: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
2: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
0: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Слониме двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра на короткое время. Девочка забралась на стоящий у окна игровой кубик, затем на подоконник и выпала через открытое окно. Мать, заметив отсутствие дочери, выглянула вниз и увидела ребенка на земле. Девочку в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Необычный угон произошел в Ашмянском районе. 27-летний местный житель, находясь в гостях в деревне Секеровцы, заметил во дворе соседнего дома трактор «Беларус». Кабина техники была не заперта, а ключ оставался в замке зажигания. Мужчина завел трактор и попытался уехать, однако далеко не продвинулся. Техника застряла в болотистой местности. После неудачной попытки угона подозреваемый вернулся к знакомому и продолжил застолье. Снизилась средняя зарплата. Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель текущего года до вычета налогов составила 2952 рубля 90 копеек. Это почти на 23 рубля меньше, чем в марте. При этом рост зарплат зафиксирован почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области. В столице и регионе зарплаты и так самые высокие. В Минске средняя зарплата за апрель составила 3889 рублей 40 копеек, а в Минской области 2990 рублей. В тройку лидеров также вошла Гродненская область. Там средняя зарплата в апреле составила 2650 рублей 40 копеек. Далее расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней номинальная начисленная средняя зарплата за апрель составила 2472 рубля 50 копеек. Среди сфер деятельности на первом месте по уровню зарплат информация и связь. Там средняя зарплата в апреле составила 6238 с половиной рублей. На втором месте финансы и страхование. В этой сфере в апреле средняя зарплата составила 4751 рубль 70 копеек. И замыкает тройку лидеров строительства, где в апреле в среднем зарабатывали 3722 рубля 80 копеек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
6: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системно-деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизации в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействия в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
3: Важный сигнал.
0: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
7: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
0: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
7: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
0: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
8: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
0: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
9: Позавчера, по-моему, или вчера там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право. И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором, уже, она уже у нас, эта война.
0: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
10: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классический «Иннопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
12: Тонны стали, оптика сложнейшая.
11: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
12: Обожаю это сравнение.
11: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
12: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
11: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
12: Название уже о многом говорит.
11: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
12: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
11: Абсолютно.
12: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
11: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
12: Да, корпорации против стартапов, та же история.
11: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
12: Угу.
11: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, Вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
12: И плюс там еще куча БМП, да?
13: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
11: Мангалы.
13: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
11: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
13: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
11: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
13: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
11: Ничего себе.
13: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
11: Звучит круто.
13: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
11: А мангалы на крыше?
13: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
11: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
13: О, в точку.
11: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
13: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
11: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
13: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
11: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
13: Угу.
11: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
13: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
11: 7 из 10 танков.
13: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
11: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час —
13: на сверхмалой высоте, заметь.
11: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
13: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
11: Угу.
13: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
11: Так.
13: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
11: Жидкий металл.
13: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
11: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
13: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
11: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
13: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
11: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
13: Да.
11: Это как если бы Рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
12: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
11: Заводы, станки.
12: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
11: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
12: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более полумиллиона ударных дронов в 26-м году.
11: Полмиллиона.
12: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
11: А в Беларуси?
12: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
11: То есть массового производства FPV-дронов нет?
12: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
11: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР. Это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
12: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
11: Ага.
12: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
11: То есть они смотрят поверх него?
12: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
11: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
12: Это чистое банкротство.
11: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
12: Да, это очень показательно.
11: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
12: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
11: Точно, звезды на погонах.
12: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
11: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
12: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
11: Угу.
12: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
11: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
12: Да.
11: А как это работает? Это типа глушилка?
12: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
11: Но на белорусских танках этого нет.
12: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
11: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
12: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
11: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
12: Согласна.
11: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
12: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
11: Давай.
12: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками, Угу. Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
11: Которым не нужен сигнал.
12: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
11: Вау, от этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
12: Спасибо, что были с нами.
11: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, установившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефти Оргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефти Оргсинтез Лукойла и Кириши, нефти Оргсинтез Сургут, нефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывает своего возмущения.
15: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
14: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
16: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
14: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
3: 20.
18: Бис.
3: 30.
18: Тис.
3: 40.
18: Чалис.
3: 50.
18: Пачас.
3: 60.
18: Сат.
3: 70.
18: Саттар.
3: 80.
18: Асси.
3: 90.
18: Навве.
3: 100.
18: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
19: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
4: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
20: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
4: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
2: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют Белвест. В соцсетях публикуют видео огромные очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
3: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. А вот, смотрите, часть людей зашла у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
2: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
4: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
2: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
5: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
2: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
6: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
2: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
7: В декабре минувшего года во время послания белорусскому народу и национальному собранию мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
7: как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
7: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
9: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
11: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
12: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
2: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
13: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
2: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
14: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
2: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентства недвижимости.
15: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
16: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
17: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов. На очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского

0: справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более 2 лекций, будет выговор с занесением в систему. 2 выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
1: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского МГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
0: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
1: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на 1 год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
0: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
1: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Невероятно, но факт.
5: Когда вы в последний раз ощущали, что дни летят как секунды, а месяцы сжимаются до нескольких мгновений? Кажется, что еще вчера мы праздновали наступление 2012 года, а сегодня уже на пороге 25-й. Ощущение того, что время ускорилось, стало настоящим культурным и научным феноменом. И что самое любопытное, многие связывают это именно с 2012 годом. Что же произошло в тот знаменательный год? Попробуем разобраться. С тех пор, как 12 лет назад завершился календарь мая, интернет наполнился спекуляциями. И хотя конец света так и не наступил, что-то в восприятии времени изменилось. Некоторые утверждают, что это могло быть не случайным совпадением, а последствиями экспериментов с большим адронным коллайдером. Первой и одной из самых интригующих гипотез является версия о том, что запуск коллайдера мог вызвать деформацию времени. Известно, что в 2012 году на коллайдере был обнаружен бозон Хиггса, частица Бога, которая долгое время оставалась загадкой для ученых. Некоторые утверждают, что при столкновении

0: частиц на таких невероятных скоростях могли возникнуть побочные эффекты, о которых не догадываются даже сами физики. Якобы одно из этих столкновений вызвало микроскопическое искажение времени. И теперь мы живем в ускоренной реальности. Однако не все объяснения столь драматичны. Есть те, кто считает, что ускорение времени связано не с наукой, а с изменением нашего сознания. Согласно эзотерическим учениям, после 2012 года Земля вступила в новую фазу эволюции. Ускорение времени – это лишь отражение духовных перемен, происходящих внутри каждого из нас. В медитациях и духовных практиках это объясняется так. Чем больше человек находится в гармонии с собой, тем медленнее для него течет время. Но в современном мире, где царят суета и стрессы, мы все чаще ощущаем этот временной прессинг. Наш изменившийся образ жизни также может быть причиной этого феномена. В течение одного дня мы выполняем огромное количество задач, которые раньше могли занимать недели. Постоянное переключение между делами, отсутствие пауз и отдыха создают иллюзию ускоренного времени. И давайте не забывать о постоянном потоке информации. Социальные сети, новости, работа. Мы просто не успеваем осмыслить происходящее. И кажется, что время бежит быстрее. Несмотря на отсутствие однозначных доказательств того, что время действительно ускорилось, теория об изменившемся восприятии находит отклик у многих. Возможно, мы просто живем в новую эпоху, где грань между наукой, духовностью и теориями заговора стала более размытой. Но одно ясно. Наш мир уже не тот, что был 12 лет назад. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
3: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
2: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
3: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
2: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
4: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
2: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
5: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
2: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
7: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
9: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
8: Открытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свеклин.
10: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
8: Масло в огонь Сухова возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреваты. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
8: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
7: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Чем пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
1: Вторник.
12: Мангал.
1: Среда.
12: Будх.
1: Четверг.
12: Джумерат.
1: Пятница.
12: Джума.
1: Суббота.
12: Хафта.
1: Воскресенье.
12: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
15: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
14: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
15: Ага.
14: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
15: Да, и вносить данные в публичную базу.
14: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
15: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
14: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
15: Так.
14: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
15: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
14: Никаких чеков.
15: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
14: Угу.
15: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
14: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
15: О, да.
14: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
15: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
14: Мягко сказано.
15: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
14: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Лояльная позиция.
15: Угу.
14: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
15: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
14: Ты про дипломы?
15: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
14: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
15: Угу.
14: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
15: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
14: Ну да, откуда ему там взяться?
15: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
14: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
15: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
14: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
15: Такая максимальная прозрачность.
14: Да, максимальная прозрачность.
15: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
14: Угу.
15: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
14: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это нереально.
15: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
14: Точно.
15: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
14: О да, это был провал.
15: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
14: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
15: Угу.
14: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
15: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
14: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
15: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
14: Вот именно.
15: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
14: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
15: Безусловно.
14: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
15: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
14: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
15: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
14: Математики, физики.
15: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
14: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
15: О, да. Красивая цифра.
14: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
15: механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
14: Угу.
15: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
14: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
15: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
14: Ничего себе, 40%?
15: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
14: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
15: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
14: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
15: Именно. Никакой рекламы в интернете.
14: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
15: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
14: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
15: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
14: О, точно.
15: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
14: Но за это удобство придется платить огромную цену.
15: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
14: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
15: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
14: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
15: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
14: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гиперроналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
15: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
14: Угу. Оплата в стейблкоинах.
15: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
14: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
15: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
14: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
15: До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
13: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
17: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
2: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
17: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
2: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
18: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
2: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
18: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
2: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
19: Обалдеть.
2: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
20: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
2: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
20: Спешите видеть, пока злостные тетки, дворники из ЖКХ все это не разбурили.
2: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
19: Фанипали жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
2: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
22: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
21: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
23: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся диагноз, с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, тело по стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Потом война.
21: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дудов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
23: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь, вот 10 метров, и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
21: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
24: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
21: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
0: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальные учения сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение 2 ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
4: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
3: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
5: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
3: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сад.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
5: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
6: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа

0: Либо также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
1: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
2: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
5: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
4: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
6: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
4: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
7: Мобильный шатдаун это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
4: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
8: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Если надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы, поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры

0: оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считают достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
1: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
4: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
6: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
5: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
5: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
7: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
5: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
4: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
8: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
1: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
9: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
1: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочные ограничения скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
10: Мобильный шатдаун, это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
1: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
0: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Если надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
1: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
2: 20.
11: Бис.
2: 30.
11: Тис.
2: 40.
11: Чалис.
2: 50.
11: Пачас.
2: 60.
11: Сат.
2: 70.
11: Саттар.
2: 80.
11: Асси.
2: 90.
11: Навве.
2: 100.
11: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
14: Угу.
13: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
14: Казалось бы, банальная рутина, да?
13: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
14: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
13: То есть правила игры поменялись глобально?
14: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
13: И любое отклонение наказывается рублем.
14: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
13: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
14: Да, песок – это отличная иллюстрация.
13: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
14: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
13: Насколько жесткие?
14: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
13: Ого!
14: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
13: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
14: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13 500 за однократное нарушение.
13: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
14: Угу.
13: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
14: Так, и что они сделали?
13: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
14: Но это уже промышленные масштабы.
13: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
14: Но система сработала иначе.
13: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
14: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
13: Жестко.
14: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
13: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
14: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
13: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
14: Никто не будет с этим возиться.
13: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
14: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
13: Ну да, это же всегда было нормально.
14: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
13: То есть люди просто теряются?
14: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
13: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
14: Березовый сок.
13: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
14: Очень массовое.
13: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
14: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
13: Так.
14: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
13: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
14: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
13: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
14: Ну, теоретически, да.
13: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
14: Почти никто.
13: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
14: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
13: Так, и как это работает?
14: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
13: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
14: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
13: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
14: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
13: А какая есть альтернатива?
14: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок, где-то по 5-7 рублей за литр.
13: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
14: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
13: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
14: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
13: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
14: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
13: Тепловизорами?
14: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
13: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
14: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
13: В смысле?
14: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
13: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
14: Да, дроны — это отдельная история.
13: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
14: И штраф летит автоматически.
13: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
14: Социальные сети.
13: Именно, я говорю о социальных сетях.
14: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
13: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
14: Угу, и получают лайки, а потом и штрафы.
13: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
14: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
13: Да уж.
14: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
13: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
14: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
13: Серьезно? Даже за грибы?
14: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
13: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
14: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
13: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
14: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
13: Ну да, сказать больше так не делайте.
14: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
13: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
14: О, да, эти истории с почесыванием уха.
13: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
14: И попробуй докажи обратно.
13: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
14: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
13: Например?
14: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
13: А если больше?
14: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
13: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
14: Далеко не оно.
13: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
14: Угу.
13: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
14: И все?
13: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
14: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
13: Жесть.
14: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
13: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
14: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
13: А контроллер тут как тут.
14: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
13: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
14: О, это очень болезненная тема.
13: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
14: Сумма внушительная.
13: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
14: Абсолютно.
13: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
14: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
13: То есть просто сбор денег?
14: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
13: То есть семьи не сохраняются?
14: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
13: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
14: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
13: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
14: Верно.
13: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
14: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
13: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
14: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
13: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
14: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
13: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
14: Согласна. Очень глубокая мысль.
13: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
14: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
13: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
15: У нас очень большой ассортимент, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
2: Важный сигнал.
16: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа, квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентство недвижимости.
17: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
16: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
18: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
16: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
19: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов. На очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
16: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
20: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
21: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
22: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория 6 рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
6: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
21: И разговоры о забитом унитазе.
6: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
21: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
6: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше 600 долларов. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, ну, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, ну, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты дашь ему праздник, побег от рутины, он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
4: Просто так. Безвозмездно.
6: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
4: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это, прости, счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
6: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
4: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1,5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
6: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1,5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи – ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
21: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
6: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а с Сергеем доставка воды – но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
21: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39, у тебя неприятности на работе, его нет рядом. У него важная встреча, дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
6: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
21: Так вот, в итоге, Быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
5: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
21: Это был подкаст «Давайте разберемся».
5: Всем пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
8: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
23: Нечаянно.
8: Но, тем не менее, это для нас был хороший
23: урок. Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
8: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
23: Нет, достойно.
8: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
7: Важный сигнал.
24: Радость была недолгой. После оптимистичного прогноза Белстата вышли свежие данные. Средняя зарплата снизилась по всей стране.
25: Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель 2026 года до вычета налогов составила 2952 рубля, что на 23 рубля меньше, чем в марте.
24: При этом рост зарплат Белстат до этого фиксировал почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области, объясняет экономист Игорь Боровик.
26: Падение дали прежде всего столица и область. В Минске зарплата просела сразу на 133 рубля, в Минской области – на 42. А поскольку столица и область сильно влияют на средний показатель по стране, небольшого роста в Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях не хватило, чтобы перекрыть это падение.
24: Еще один важный момент – огромный разрыв между сферами, о котором свидетельствуют данные Белстата, подчеркивает экономист.
26: В IT и связи средняя зарплата больше 6 тысяч рублей, а в образовании и медицине – 2000-2400. То есть средняя зарплата выглядит красиво только на бумаге. Как всегда, бюджетники, работники общепита, культуры, спорта, медицины и села получают заметно меньше.
24: В общем, радость от якобы роста зарплат оказалась преждевременной, говорят эксперты. Даже официальная статистика показывает просадку, а за средней цифрой скрывается сильное неравенство. Одни сферы тянут показатель вверх, при этом большая часть людей живет за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси уже давно перестал существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы
2: вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня?

0: То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
3: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли у Минского «Динамо», выиграли аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
4: Нечаянно.
3: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
4: Не оправдали вас? Вот кого-то не смогли.
3: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
4: Нет, достойно, достойно.
3: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра. Да.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
1: Вторник.
5: Мангал.
1: Среда.
5: Будх.
1: Четверг.
5: Джумерат.
1: Пятница.
5: Джума.
1: Суббота.
5: Хафта.
1: Воскресенье.
5: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
7: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
8: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
7: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
8: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
7: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на

0: Покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
1: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
0: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
1: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
0: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Слониме двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра на короткое время. Девочка забралась на стоящий у окна игровой кубик, затем на подоконник и выпала через открытое окно. Мать, заметив отсутствие дочери, выглянула вниз и увидела ребенка на земле. Девочку в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Необычный угон произошел в Ашмянском районе. 27-летний местный житель, находясь в гостях в деревне Секеровцы, заметил во дворе соседнего дома трактор «Беларус». Кабина техники была не заперта, а ключ оставался в замке зажигания. Мужчина завел трактор и попытался уехать, однако далеко не продвинулся. Техника застряла в болотистой местности. После неудачной попытки угона подозреваемый вернулся к знакомому и продолжил застолье. Снизилась средняя зарплата. Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель текущего года до вычета налогов составила 2952 рубля 90 копеек. Это почти на 23 рубля меньше, чем в марте. При этом рост зарплат зафиксирован почти во всех регионах, кроме Минска и Минской области. В столице и регионе зарплаты и так самые высокие. В Минске средняя зарплата за апрель составила 3889 рублей 40 копеек, а в Минской области 2990 рублей. В тройку лидеров также вошла Гродненская область. Там средняя зарплата в апреле составила 2650 рублей 40 копеек. Далее расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней номинальная начисленная средняя зарплата за апрель составила 2472 рубля 50 копеек. Среди сфер деятельности на первом месте по уровню зарплат информация и связь. Там средняя зарплата в апреле составила 6238 с половиной рублей. На втором месте финансы и страхование. В этой сфере в апреле средняя зарплата составила 4751 рубль 70 копеек. И замыкает тройку лидеров строительства, где в апреле в среднем зарабатывали 3722 рубля 80 копеек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
5: Сотрудниками БЭП областного УВД совместно с коллегами из Моргонского РУВД в рамках выполнения мероприятий, направленных на выявление тяжких экономических преступлений с признаками системной деловой коррупции, установлены махинации в сфере незаконного оборота крупного рогатого скота. Так, директор одного из унитарных предприятий Сморгонского района совместно с начальником убойного цеха и ветеринарным врачом организовали фиктивную приемку КРС. На перерабатывающем предприятии часть животных принимали по заниженному весу, а должностные лица сельхозорганизаций в товаросопроводительных документах указывали недостоверные сведения о количестве скота. Тем самым скрывали факты падежа. Образовавшиеся излишки мясной продукции реализовывались коммерсантам. Заказание содействия в первоочередном выборе покупателя, отгрузку наиболее качественной говядины, фигуранты на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческой организации. После получения очередной взятки пятеро участников преступной схемы задержаны. Окончательно правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам проверочных мероприятий. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов системной деловой коррупции.
2: Важный сигнал.
0: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
6: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
0: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
6: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
0: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
7: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
0: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
8: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором, уже, она уже у нас, эта война.
0: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
9: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классический «Иннопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
11: Тонны стали, оптика сложнейшая.
10: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
11: Обожаю это сравнение.
10: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
11: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
10: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
11: Название уже о многом говорит.
10: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
11: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
10: Абсолютно.
11: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
10: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
11: Да, корпорации против стартапов, та же история.
10: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
11: Угу.
10: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
11: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
10: Мангалы.
11: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
10: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
11: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
10: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
11: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
10: Ничего себе.
11: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
10: Звучит круто.
11: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
10: А мангалы на крыше?
11: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
10: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
11: О, в точку.
10: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
11: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
10: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
11: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
10: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
11: Угу.
10: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
11: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
10: 7 из 10 танков.
11: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
10: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
11: На сверхмалой высоте, заметь.
10: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
11: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
10: Угу.
11: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
10: Так.
11: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
10: Жидкий металл.
11: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
10: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
11: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
10: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
11: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
10: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
11: Да.
10: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
11: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
10: Заводы, станки.
11: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
10: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
11: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 2026 году.
10: 500 000.
11: Плюс 200 000 разведывательных. На прямые закупки потрачено $350 миллионов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
10: А в Беларуси?
11: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
10: То есть массового производства FPV-дронов нет?
11: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
10: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО. С-300, С-400 «Тор» — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
11: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
10: Ага.
11: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
10: То есть они смотрят поверх него?
11: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
10: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
11: Это чистое банкротство.
10: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
11: Да, это очень показательно.
10: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
11: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
10: Точно, звезды на погонах.
11: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
10: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
11: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
10: Угу.
11: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
10: РЭП? Это радиоэлектронная борьба.
11: Да.
10: А как это работает? Это типа глушилка?
11: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
10: Но на белорусских танках этого нет.
11: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
10: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
11: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
10: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
11: Согласна.
10: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
11: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
10: Давай.
11: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
10: угу.
11: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
10: Которым не нужен сигнал.
11: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
10: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
11: Спасибо, что были с нами.
10: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
13: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, установившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургут, нефтегаза. Он занимает 2-е место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывает своего возмущения.
14: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
13: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
15: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
13: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас.
18: 20.
19: Бис.
18: 30.
19: Тис.
18: 40.
19: Чалис.
18: 50.
19: Пачас.
18: 60.
19: Сат.
18: 70.
19: Саттар.
18: 80.
19: Асси.
18: 90.
19: Навве.
18: 100.
19: Эксо.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение 2 ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
20: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
3: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
1: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
3: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Охота за скидками. Чтобы купить старые коллекции задешево, в Пинске люди с 5 утра штурмуют Белвест. В соцсетях публикуют видео огромной очереди у дверей магазина «Белвест» в Пинске. С 22 по 24 мая там проходила ликвидация старых коллекций обуви. Цены обещали от 10 рублей за пару. Распродажа длилась только 3 дня. Местные жители выстраивались в очередь, как за дефицитным товаром в прошлом веке.
3: Магазин «Белвест». Время работы с 10 до 19. Сейчас 10 минут 11. Вот смотрите, часть людей зашло у нас в магазин. И вот это все ожидают ликвидации товара.
2: Психологи говорят, что такие штурмы магазинов – это реакция на нестабильность цен. Люди стремятся купить товары длительного пользования, пока есть возможность, даже если это требует жертв в виде раннего подъема. Однако не всем такая суета по душе. В комментариях под видео многие отмечают, что такие же очереди были 40 лет назад, а некоторые считают, что это позор.
4: Мне кажется, это уже перебор. Люди просто боятся, что завтра все станет еще дороже, вот и мечутся. Но бегать за старыми коллекциями – это какой-то привет из прошлого. Я лучше переплачу за комфорт и не буду толкаться в очередях.
2: Пока одни критикуют очередную лихорадку, другие утверждают, что это возможность купить обновки по ценам прошлых лет.
5: А что делать? В новых коллекциях цена такая, что сердце прихватывает. Это ведь не на один год обувь. Раньше такой ажиотаж был обычным делом. А теперь вот опять людям приходится занимать огромную очередь. Когда денег на жизнь не хватает, оно того стоит. Поверьте.
2: Такие события часто становятся индикатором того, насколько сильно население адаптировалось к изменениям цен, отмечают экономисты.
6: Очереди за старыми коллекциями – это не только про обувь, это про стремление сохранить привычный уровень жизни в условиях экономической турбулентности.
2: Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить и охотиться за скидками. То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
7: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Семьи все чаще сталкиваются с невозможностью вовремя платить по ипотеке. Родители экономят на базовых вещах для школьников, а для пенсионеров покупка лекарств превратилась в неразрешимую финансовую задачу. Отсутствие перспектив на улучшение ситуации признают на всех уровнях, от независимых экспертов до высшего руководства страны. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
9: как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
9: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
10: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
12: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
13: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
2: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
14: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что эту осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
2: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
15: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
2: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жилье для нищих. В Минске строят несколько общежитий квартирного типа. В столице продолжается развитие общежитий нового типа – квартирного формата, которые постепенно приходят на смену так называемым малосемейкам. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, новые общежития – это не привычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. Эксперты по недвижимости отмечают, что это может быть выходом для тех, кто не может себе позволить купить квартиру. Тем более цены на квадратные метры постоянно растут, отмечают агентство недвижимости.
16: Средняя стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир прибавила больше всех. За месяц средняя стоимость в сегменте однушек прибавила около $80.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
17: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
18: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов. На очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Что касается общежитий квартирного типа в Минске, то в числе таких объектов здание на улице Симашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Также в стадии проектирования находится общежитие на улице Кабушкина, которое предназначено для работников строительного комплекса. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию общежитие на Долгиновском тракте рядом с инфекционной больницей. Оно рассчитано именно на медицинских работников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
19: Если у вас нет справки о болезни или очень

0: чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
1: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
0: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
1: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
0: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Невероятно, но факт. Когда вы в последний раз ощущали, что дни летят как секунды, а месяцы сжимаются до нескольких мгновений? Кажется, что еще вчера мы праздновали наступление 2012 года, а сегодня уже на пороге 25-й. Ощущение того, что время ускорилось, стало настоящим культурным и научным феноменом. И что самое любопытное, многие связывают это именно с 2012 годом. Что же произошло в тот знаменательный год? Попробуем разобраться. С тех пор, как 12 лет назад завершился календарь мая, интернет наполнился спекуляциями. И хотя конец света так и не наступил, что-то в восприятии времени изменилось. Некоторые утверждают, что это могло быть не случайным совпадением, а последствиями экспериментов с большим адронным коллайдером. Первой и одной из самых интригующих гипотез является версия о том, что запуск коллайдера мог вызвать деформацию времени. Известно, что в 2012 году на коллайдере был обнаружен бозон Хиггса, частица Бога, которая долгое время оставалась загадкой для ученых. Некоторые утверждают, что при столкновении частиц на таких невероятных скоростях могли возникнуть побочные эффекты, о которых не догадываются даже сами физики. Якобы одно из этих столкновений вызвало микроскопическое искажение времени. И теперь мы живем в ускоренной реальности. Однако не все объяснения столь драматичны. Есть те, кто считает, что ускорение времени связано не с наукой, а с изменением нашего сознания. Согласно эзотерическим учениям, после 2012 года Земля вступила в новую фазу эволюции. Ускорение времени – это лишь отражение духовных перемен, происходящих внутри каждого из нас. В медитациях и духовных практиках это объясняется так. Чем больше

0: Чем больше человек находится в гармонии с собой, тем медленнее для него течет время. Но в современном мире, где царят суета и стрессы, мы все чаще ощущаем этот временной прессинг. Наш изменившийся образ жизни также может быть причиной этого феномена. В течение одного дня мы выполняем огромное количество задач, которые раньше могли занимать недели. Постоянное переключение между делами, отсутствие пауз и отдыха создают иллюзию ускоренного времени. И давайте не забывать о постоянном потоке информации. Социальные сети, новости, работа. Мы просто не успеваем осмыслить происходящее. И кажется, что время бежит быстрее. Несмотря на отсутствие однозначных доказательств того, что время действительно ускорилось, теория об изменившемся восприятии находит отклик у многих. Возможно, мы просто живем в новую эпоху, где грань между наукой, духовностью и теориями заговора стала более размытой. Но одно ясно. Наш мир уже не тот, что был 12 лет назад. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Секретный рэп-магнит России. Стало известно, почему боевые дроны начали массово залетать в Беларусь.
3: Россия использует специальные технологии для воздействия на навигацию украинских дальнобойных дронов. Центральный передатчик этой системы сбивает курс полета беспилотников в западном направлении.
2: Об этом написала британская газета The Telegraph. Согласно материалу, речь идет не о прямом перехвате управления, а о создании помех для спутниковой навигации.
3: Суть его в том, что сигнал сначала глушится, а потом подменяется ложными координатами. В результате дрон может считать, что находится в другом месте, и менять курс. Например, отклоняться в сторону стран Балтии, Финляндии или в Беларусь.
2: Центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Как именно он работает, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
4: Подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. И ясно, что они могут стоять не только в Калининграде, но и на территории самой России и Беларуси. Это частично могло бы объяснить самый настоящий дронопад, особенно в приграничье.
2: То, что беспилотники периодически залетают на территорию Беларуси и часто падают, не новость. Один такой БПЛА недавно даже ранил женщину. Это признал и Александр Лукашенко.
5: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз. И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
2: Жители приграничья не на шутку обеспокоены и даже просили защитить от беспилотников хотя бы детские сады и школы. Люди составили соответствующую петицию в администрации президента, но ответа пока не получили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
7: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
9: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
8: Открытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свеклин.
10: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
8: Масло в огонь Сухова. Возможная скорая мобилизация добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением. Но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать население. Нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреваты. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
8: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о своем видении дальнейшего сотрудничества с Алжиром.
7: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Чем пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
1: Вторник.
12: Мангал.
1: Среда.
12: Будх.
1: Четверг.
12: Джумират.
1: Пятница.
12: Джума.
1: Суббота.
12: Хафта.
1: Воскресенье.
12: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, ну, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
15: Да, и тут стоит сразу прояснить механику. этого нововведения? Потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей,
14: ага.
15: Ну, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
14: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, ну, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
15: Ага.
14: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, ну, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
15: Да, и вносить данные в публичную базу.
14: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
15: Ну, если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
14: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
15: Так.
14: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
15: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
14: Никаких чеков.
15: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
14: Угу.
15: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
14: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
15: О, да.
14: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
15: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
14: Мягко сказано.
15: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
14: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Лояльная позиция.
15: Угу.
14: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
15: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
14: Ты про дипломы?
15: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
14: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда, невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
15: Угу.
14: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
15: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
14: Ну да, откуда ему там взяться?
15: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
14: Ребенок с нарушением нарушением речи просто останется без помощи.
15: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
14: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
15: Такая максимальная прозрачность.
14: Да, максимальная прозрачность.
15: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
14: Угу.
15: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
14: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это нереально.
15: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
14: Точно.
15: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
14: О да, это был провал.
15: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
14: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
15: Угу.
14: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
15: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
14: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
15: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
14: Вот именно.
15: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
14: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
15: Безусловно.
14: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
15: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
14: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
15: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
14: Математики, физики.
15: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
14: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
15: О, да. Красивая цифра.
14: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
15: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
14: Угу.
15: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
14: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. плюс отчеты, планы уроков.
15: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
14: Ничего себе, 40%?
15: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
14: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
15: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
14: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
15: Именно. Никакой рекламы в интернете.
14: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
15: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
14: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
15: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
14: О, точно.
15: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
14: Но за это удобство придется платить огромную цену.
15: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
14: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
15: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
14: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
15: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
14: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гиперроналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
15: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
14: Угу. Оплата в стейблкоинах,
15: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
14: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
15: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
14: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
15: До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
17: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
2: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
17: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
2: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
18: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
2: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
18: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
2: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Новый штраф на пороге. Как минимум 1000 рублей придется выложить белорусам за клумбы у подъездов многоэтажек. Что с ними не так?
19: Обалдеть.
2: Так на свалку старых мягких игрушек в одном из спальных дворов Гомеля реагирует Светлана. Плюшевые зайцы, медведи и тигры, старые куклы – все это разместилось прямо на входе в подъезд многоэтажки. Как они появились, рассказывает местный житель Степан.
20: То ли кладбище искусственных домашних животных, то ли такой контактный мягкий зоопарк. Это выставка находится под открытым небом из мягких игрушек. Здесь на заборчике уютно расселись по группам все звери, как будто это какой-то Ноев ковчег. Каждой твари здесь по паре. Вон даже сумочка, видимо, для донейтов сделанная. И вот такие вот всякие домашние игрушки, живёлы, все, что у человека было, он на радость жителям и соседям своим здесь расположил.
2: Старожилы двора рассказывают, что самодельная выставка игрушек – коллективное творчество. Один из соседей начал, другие подтянулись. Но скоро изюминка двора может исчезнуть, говорит Степан.
20: Спешите видеть, пока злостные тетки-дворники из ЖКХ все это не разбурили.
2: И если с мягкими игрушками, которые быстро теряют свой вид, история очевидна, то чем не угодили чиновниками зеленые клумбы у подъездов? Белорусы не понимают. Теперь за желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями грозит штраф до 25 базовых величин, комментирует юрист Светлана Каразинцева.
19: Фанипали жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Теперь нужно официальное согласование с ЖКХ, письменное разрешение абсолютно всех соседей. Также нужно учитывать интересы жильцов первых этажей. Если что-то из этого не было соблюдено и найдут хотя бы одного недовольного, готовьтесь заплатить штраф 1125 рублей.
2: Также нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без этого даже одинокий куст у подъезда может считаться нарушением. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
22: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
21: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
23: Больно. Такая, что я не могу, блядь, на крыше диагноз с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки тели по стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Потом война.
21: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дудов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
23: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь, вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
21: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
24: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
21: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
0: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Кровавый след на репутации. Спутники зафиксировали, что во время масштабной атаки на Киев 24 мая дроны заходили на удар с территории Беларуси. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались через район Гомельской области в сторону Чернобыльской зоны, Припяти и Овруча. Сообщения о подобных маршрутах фиксировались в течение двух ночей. Всего, по опубликованной информации, зафиксировано как минимум 9 таких залетов.
4: Беспилотники запускались из Брянской области и следовали вдоль белорусско-украинской границы, периодически пересекая воздушное пространство.
3: В эти же дни жители Сенинского района сообщили о падении беспилотника. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Похожий случай ранее произошел в Речице. Тогда в районе падения дрона тоже произошел обрыв линии электропередачи, рассказали очевидцы.
5: То ли на проводах повис дрон, то ли где-то запутался, не сдетонировал. Улицу оцепили, жильцов вывели за ограждение. Потом приехали саперы и забрали его. С людей взяли расписки, чтобы все молчали.
3: Кроме того, в прошлом году дрон упал на стадион в центре поселка Луцкий, недалеко от школы и жилых домов. Официально об этих происшествиях не сообщалось. До этого беспилотник упал прямо в Минске. Это произошло прошлым летом, в ночь на 29 июля. По словам очевидцев, около 2 часов ночи объект врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

0: Позже инцидент подтвердили в Минобороны. Такие события могут привести к эскалации, говорит военный эксперт Александр Короленко.
1: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия. Особенно накануне учений «Запад-2025» эти события выглядят очень тревожно.
0: Эксперты отмечают, что падения дронов происходят на фоне российских налетов на Украину. В частности, характерный звук, как у мопеда или бензопилы, слышали в Гомеле, Речице, Мозыре и других городах.

0: Эксперты призывают граждан соблюдать осторожность во время пролетов дронов и напоминают о правиле двух стен. Это принцип, согласно которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее двух стен. Так вы можете сохранить себе жизнь и здоровье. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью.
5: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Сенинском районе упал беспилотник. При падении он повредил линию электропередачи. Это произошло 23 мая возле деревни Яново. Местные жители вызвали аварийные службы. По сообщениям очевидцев, обломки беспилотника оперативно убрали с места происшествия. Среди жителей начали распространяться разные версии произошедшего. Однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Под Костюковичами работникам сельхозпредприятия задержали зарплаты на сумму свыше 230 тысяч рублей. Зарплату вовремя не выплатили 152 сотрудникам в одном из сельхозпредприятий Костюковичского района. По закону зарплата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц в установленные сроки. После проверки нанимателю выдали предписание срочно погасить долг. В отношении руководителя возбудили административное дело. Директор получил штраф. В итоге задолженность перед работниками была полностью погашена, а деньги людям выплатили. Белорусов будут штрафовать за клумбы у подъездов. Желание украсить двор цветами, кустарниками или деревьями возле многоквартирного дома может обернуться штрафом до 25 базовых величин. Это 1125 рублей. Поводом для обсуждения стала ситуация в Фаниполе, где жители после капремонта хотели благоустроить газон, но столкнулись с ограничениями. Для законного озеленения нужно согласование с ЖКХ и письменное разрешение всех соседей. При этом необходимо учитывать интересы жильцов первых этажей. Также есть технические ограничения. Нельзя высаживать деревья над подземными коммуникациями, а расстояние до дорожек и дома должно соответствовать нормам. Без согласования даже обычная клумба у подъезда может считаться нарушением. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
0: Настоящее гетто. На белорусско-литовской границе нашли новый туннель. Через него в Литву пытались попасть 40 нелегалов. В ночь на 25 мая литовские пограничники в Шальчининкайском районе задержали 38 нелегальных мигрантов. Иностранцы, 36 мужчин и 2 женщины, пытались попасть в Литву с территории Беларуси через подземный туннель. В ночной операции по задержанию в лесистой местности участвовали пограничные патрули, кинологи с собаками, экипаж вертолета и беспилотники. Задержанные назвались гражданами Афганистана и Ирана. Литовские правоохранители решили, что иностранцам ничего не угрожает, и приняли решение вернуть их в Беларусь. Это уже третий подобный случай только за последнее время. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
6: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
7: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей.

0: прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Нынешнее обострение может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Белоруссией, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
4: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
3: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
5: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
3: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
6: Мобильный шатдаун – это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
3: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
7: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считают достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
3: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о создании белорусско-алжирских кооперационных предприятий.
9: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности.